не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 14.
5: 14.
1: Мая.
5: Мая.
6: В Москве 4 часа утра.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

0: Сегодня.
1: Четверг. 14.
2: 14.
3: Мая.
4: В Москве 5 утра.

0: Вы слушаете радио Анонимус.
1: Иха! Ну ты попал! Оргазм!

день!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
2: 14.
3: 14 мая.
0: Мая.
4: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый. Левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. Плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз. Довольно. И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот.

Вот нанесу руки вверх, вверх в сторону, а в спите руки выдохните. Еще раз. Вдох. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к водным процедурам. Всего хорошего.

надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизационные цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, творото. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники. Радио.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
0: Четверг.
1: 14.
2: 14. Мая.
0: Мая. В Москве 9 часов утра.

0: щепотку сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Анон FM.
0: Невероятно! Потрясно! Обалденно!

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 14
2: мая.
3: В Москве 11 часов.

0: сегодня?
1: Сегодня четверг.
2: Четверг.
3: 14-е.
0: 14-е.
2: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 12 часов.
6: О, бля, какой же ты мудак, бля.

я весь саганутый. Я справку достал, что я стебанутый. Под целыми метровами я весь саганутый. Я справку достал, что я стебанутый.

Thank you.

0: Tega.
1: Expect.

Стыла. Expect.

Amén, amén.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 14.
2: 14.
1: Мая.
2: Мая. В Москве час дня. С началом обеда вас.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 14-е.
2: 14 мая.
3: Мая.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

Ютубе 1957 года человечество услышало голос первого в мире.

Каждый раз, когда прохожу я мимо твоего раскрытого окна, исчезает с лица моя стандартная кислая мина. И в этом лишь твоя вина. Умиляюсь я твоей улыбке, забываю я про свои дела. Я бы мог сказать тебе, что ты любовь моя, но я знаю, что мне нужна

порцию борща. С ложкой сяду я к своей тарелке и забуду все свои дела. Тобой божественный бульон, тебя так красит он, в тебя я так

Кукушка. Всем, кто нарушает карантин, посвящается. Ну и погодка нынче, ребята.

тобой. На улицах стало сыро, идти пора домой. Метро уж давно закрыли, карантин произошел. Автобусы отменили, я шел, шел, шел. Шел, шел, шел, шел, шел. Шел. Куда ни зайди, все дурно. Глядеть на вид этих мест, и перевернута урна у входа в твой подъезд. Метро уж давно закрыли, карантин произошел. Автобусы отменили, я шел, шел, шел. Шел, шел, шел.

Под маскою я страдаю, лицо мое на замке. Эх, не осталось чаю в термосе, в рюкзаке. Метро уж давно закрыли, карантин произошел. Автобусы отменили, я шел, шел,

Шогом я шогом пешком на другой конец города, и чавкает под ногами апрельский холодец. За луж этих берегами дороги моей конец. Метро уж давно закрыли, карантин произошел, автобусы отменили. Я шел.

бесконечность не настанет никогда. Путь длиною в жизнь мы проедем сообща, но нет возможности вернуться назад. Мы уходим в пустоту наяву, а не во сне. Мы уходим в пустоту, нас там ждет и рай, и ад. Мы уходим без оглядки на вчера. Мы уходим, мы уходим, мы уходим.

жизни где-то заканчивается. Мы уходим в пустоту наяву, а не во сне. Мы уходим в пустоту, нас там ждет и рай, и ад. Мы уходим без огня.

Мы уходим в пустоту наяву, а не во сне. Мы уходим в пустоту, нас там ждет и рай, и ад. Мы уходим без оглядки на вчера. Мы уходим, мы уходим, мы уходим. Мы уходим в пустоту наяву, а не во сне. Мы уходим в пустоту, нас там ждет и рай, и ад. Мы уходим без оглядки на вчера. Мы уходим, мы уходим, мы уходим.

жарким. Было лето очень жарким, и хотелось покинуть дом. Не подстригли в парке газон. Не хотел ты сидеть на лавке, а прилег на

суверенитет и сознательность всех граждан, обеспеченная каждым от клещей нас защитит. И не нужен будет пинцет, чтоб убрать членистоногих, крово

Ура! Мы пробились на радио. Так. Чатик.

Дамочки. Крокодила Гену только 8 серий вышло. А я вот вчера посмотрел, осталось еще 4!

Я что-то очкую вещать на радио, поэтому повещаем на Ютуб мы. Мне-то его не жалко, в отличие от канала радио, то будет забанен навечно как канал про этот самый. Мой это ик. И все, и пиздарик.

И мы полноценно должны сейчас быть в эфире. Так, проверим-ка. Вот тут вроде есть.

Так, открытый доступ. Доступом у меня все нормально. Так, пойдем проверять GoodGame, а то национальщики жалуются, что постоянно построил вещами, постоянно отвалился GoodGame. Так. GoodGame тоже на месте. Так. Тот со шмальцем.

Все работает, можем начинать. Добрый день, дорогие радиослушатели, радионовости, дальше зрители Ютуба. И Таня, мы без КГГ и Шмальца. В эфире рубрика «Игра в Ляцк», где мы играем внезапно в Хорни игру. При этом, чтобы не забанили, мы не будем сбиваться Хорни вещами, чтобы не попасть в бан. Начинаем новую игру.

0: Нас приветствует компашка Пестерым человек. Чат, какая-то загорелая тянучка, очкастая деваха и девахси среднего размера. И танцует тут какой-то жирный парень. Жирный парень орёт: я люблю круиз! Загорела тева, девахся, не хватит. Я не одна такая, верно? Так ли ты сколотился из лучшей криптовалюты? И все, что смог себе позволить только эту дерьмовую водку?
1: Рейка!
0: Это единственный лоб, который был доступен для аренды, верно? Я все понимаю. Я сомневаюсь, что он заработал достаточно, чтобы купить крейсер. Но я не жалуюсь, именно благодаря таку мы собрались все вместе. Ага. Извините, ребята, я уже забронил роскошный отель после этого круиза. Рык, я знаю, что вы вдруг думаете о том, чтобы перейти к делу. Такой жуткий, нечего тебе сказать. Мы с Йоной соседки по комнате. Не могу дождаться, хочу скорее увидеть ее. Агась. И вы, насчет того, чтобы сначала насладиться этим круизом. Добиться осталось еще очень много. Дядя Ронг переводит, да. Бубер на яхте, должна играть другая музыка, например. You're out of touch, I'm out of time, Хола и Отца. Ну, я хз. Вопрос гипотез, который все это делал. Эй, такой ли, ты уж пья, приятель, себе хватит, окей? Ну, да, я расстроен нейропереводчик. Да, не можешь мой, это так уби! Идиот, кто-нибудь вообще умеет водить эту штуку? По-моему, он сказал, что все происходит на пилоте. Ребят, смотрите. Мы сейчас разобьемся, держитесь! Передерни ГГ, ну я же передернул его! Первым делом, после того, как настраиваю вещание на радио, передергиваю ГГ, а ночь. Я там активно, не бухти. Где все? Ребята! И мы нашли какого-то пацана. Извините.
2: Откуда ты взялась?
0: Я думал, что я попал в аварию. Я поплыл, дрейфовал по океану. О, серьезно? Я понять не имею, где я. Можете подсказать мне? Извини. Я в такой же ситуации, что и ты. И жду помощи. Ясно. Ты видел кого-нибудь еще? Я была с друзьями. Нет, к сожалению, нет. Понятно. Тогда я пойду на поиски. Подожди. Я приехал на тот с моими друзьями. Но всех поймали туземцы, я думаю, им конец. Местные? Мы можем рассчитывать на помощь? Судя по тянам, передергивать придется часто и долго. Ну... Поэтому мы не будем заниматься хорни вещами, чтобы нас не забанили за хорни джейл. Я же почти потерял надежду, когда появился ты.
1: прекрасно.
3: Я могу помочь найти твоих друзей, но это самое открытое место, чтобы не получить помощь. Если ты останешься здесь, я пойду на поиск вместо тебя. Дай мне знать, когда захочешь поменяться. Итак, мы начали за девочку. Девочка голодная. Нужно найти жрать. И она что-то мед... А вот, все. Нам нужно сейчас собрать ветки, камень, топор, а еще, блядь, усики надо побрать. Ради волокна. Кстати, стрел почему-то не работают. Какая жалость, что ты попал на этот остров, который совершенно случайно называется Эд-О-Гоба. Ты жил только парни. Нет, тут есть идианы. Кстати, ближе к ночи у нас будет на нас рейд, поэтому нам надо готовить.

Чтобы соорудить на мече, нам нужен верстак. Ну, ресурсы для верстака уже на дыбе, надо найти оленя. Или медведя хотя бы. Свинья, к сожалению, это дает только мясо. Нам нужна кожа. А еще и 3D чем-то напоминает Don't Star. Ну, тут псевдо 3D на Unity. Олень! Увези меня в свою страну оленью! Какашки! Чего вот нейросеть перевел как какти. Ну, кстати, нам они не нужны сейчас. Они нужны только для того, чтобы делать этот посевные работы. Олень, ты уже нашел! Рога видишь? Я нет. Так. Нам от местных надо убегать, я вам сразу говорю. Так, желуди можно открыть и зажать деревца, потом из деревца что-нибудь да вырастет.

навыки даже мы не накопили, хотя по-хорошему нам надо накопить. И найти оленя. Нам нужен, сука, блядь, олень.

0: Адресин у нас.
1: Пальчики маловато. О, Олень! Стой, Олень! Как ти, ура, и до времен генов! Лишь бы аборигену мне попасться. Мы пока маленькие. Вот он нашу девочку нагнул раком. Бля, мы сейчас попадем. Этот ёбаный олень нас сведет в этот поселение. Второе по размеру в этой части острова. Пока нет, уберу.

Все, можем возвращаться. Нам по-хорошему бы еще пару оленей прибить.

Нам нужно палку-ковырялку и Йону хотя бы до 12 уровня. Чтобы не быть убитыми сразу.

Блять, слава богу, я успел убежать. Где этот олень? Ладно, меняем тогда. Нам вот древесина, 20 древесин на станок. Там еще пауканы.

нас чуть, видите, в Меридиане чуть не поймали. А, блядь, я пришел. Нет, я не пришел. Или я пришел. А, там, кстати, видите, проход на территорию начинается. Мы слишком лоу-левельные. Подождем ночи, чтобы ночью ходить их резать. Пойдемте жрать готовить. Да. Где это, блядь? Мы дойдем пешком или лучше нам? ТПшница.

Бля, я сожрал. Теперь сейчас, блядь, будем блевать ходить. Травление. Ну, я и долбоёб.

Я не верю, что вскоре снег-то звонил двух оленей, дробил кустов, пробежал 12 километров, сейчас еще что-то доготовится. Я належал на берегу прежде, и это все кажется.

повезло, отравление быстро прошло. Кстати, нам надо сделать лежанку. Какой черт вам нужно, скажете вы, вот для этого, чтобы отбиться. Так, мы отфилились, пошли рубить мужиков. И Олег.

Скоро закончится ночь. Нам надо поторапливаться. О, что есть, видите. Начнем с мужиков. Дети и женщины, нравится легче.

и накине большого туземца. Бери. Халявный опыт.

ведь мы уже их убиваем с одного тычка. Да блядь. Нахуй нам нога? Сбирай свою ногу.

Ой, лень! Подожди! Я не буду тебя убивать! Я просто срежу тебя шкуру! Мне мясо даже с тебя не нужно!

тогда давайте того. Ура! Раз доктор Стоун, иди да, будешь собирать ракушки, то их надо будет растереть пыль. К сожалению, тут не получится на ракушек что-то сделать полезное, кроме как сосисочники. Поэтому нам нужно добыть стоять железо. Где у нас кирка?

0: Ей, мы его разобрали. Пошла пора следующего. И этого разобрали.
1: Мы с них разобрали.
0: Так.

Так, что мы сделаем? Мы лисий нам не хватает. Хуёво. Ну ладно, пойдемте тогда в другую сторону. А нет, там еще можем сейчас зарейдить северный лагерь. Такс. И сам откил.

Блядь, теперь я только туземцы сейчас не смогу попасть. Он в текстуру попал. Ладно, у нас сейчас достаточно ресурсов. Сейчас натыкаем флаги для быстрого перемещения. Хламик? Нет хлама.

открыл меня поток умиротворяющей музыки, хотя мне это ебашь стали неинтересные игры, подумал я. А вот Ертян сейчас добывает ресурсы. Так. Вот как раз на разбил кинем флажок. Чтобы ТПшиться.

лучше нас. Я переоценил себя. Нас сейчас выебут. Пильная трава сейчас закончится. Так, все, главное, чтобы настрял дерево. Главное, чтобы настрял дерево. Главное, чтобы настрял дерево.

Вот ради этого я и, по-вашему, зачем ходил в рейд? Потому что в селениях туземцев можно найти птичью травку.

Несколько месяцев в интерьере. Там сгуха! Не, там, видишь, разное-разное. Так, на шалаш у нас не листьев мало, веревки нет. Сделаем веревку тогда. Я там сундучок не

складывать всякое ненужное. Так. Говна полно, земли нема. Ну, камня нема, чтобы печку сделать.

Так, ладно, пойдем в следующее поселение лутать. Там переключимся на парня. Когда у Йона будет 6 силы, 6 здоровья.

Кстати, можно делать еще флаги для быстрого передвижения. Нам он должен сейчас будет в другой стороне около моста.

тут можно трогать траву! Тут грибы можно трогать. И бананы добывать себе. А, бля! Рейд заспавнился. Ну, сейчас размотаем их.

И при этом заметьте, Анончик, я еще ни разу не умер. Так, у нас кирка сломалась. Ладно.

Бля, даже стариков детей. Жестокая игра, а то либо они нас выебут, либо мы их убьем, чтобы они нас не выебали.

бы, конечно, колотушку взять, как у мальчика. И всех колотить. Но более эффективно, конечно, за мальчика прижимать девочек к полу. И потом их относить в клетки БДСМные.

ножек сломали. Вах, мы ему аж голову отпилили. Может, колотилку сделаем и лолю себе попитим, а? Что скажете, Аноны? Военное преступление под успокаивающую музыку. А вот где были бы они агрессивными, то и военных преступлений бы не было. Смотри. Че ему от... О, май гад, я его отрубил. Пенис. Normal size pipe. Як. Ну что, пойдем за черенок возьмем. Вон они петушка забили, гады. Сейчас бабушку забьем. Видите, мы их тут всех быстренько нашинковали, а уже скоро левелап.

О! Рейд. Я хотел это на пацана переключиться. Ну ладно, сейчас.

Есть музыка. Я думал, музыки нету. Так, все, у нас сейчас хватит места под лежанку.

Ну чё ты мяу? Ну чё ты мяу? Ой, да вы виноваты, кошачьи. Да. Блин, Петегуня. Может, Петегуня? Вот, кстати, можно ловить зверьё, приручать их. Ловить людишек, приручать людишек. Какой ж ты такой лапа-то шача. Что у нас медленно бегает?

Игра не столько эротического, как Майнкрафта минималка. Ну потому что я целенаправленно занимаюсь хорни-действиями. И вот видишь, я вот переключился на мальчика. Мы его сейчас чуть-чуть качаем.

печь засунем излишки. Переключимся на Йону. Тунеядское обезвоживание, ну ладно.

0: Эй, мисс!
1: О, девушка, не могу это поверить!
0: Подбрось на болото, это очень опасно, не хотите поговорить. Звучит ужасно. И я наслаждался своим отпуском, когда моя лодка попала в шторм. И не было выбора, кроме как остаться на этом острове. Ты планируешь завтра отправиться домой, ты присоединишься ко мне? Не так ли? Потом мы можем пройти специальную команду для ваших друзей. Давай, сходи в мой лагерь. Мою палатку, точнее.

0: Что вы делаете?
1: О, я прошу прощения, я смог уснуть. Ну давай же, за это я отведу тебя домой. Думаю об этом как о плате, хорошо, в противном случае я оставлю тебя здесь.
0: А не смей!
1: 30, даже когда я пытаюсь спасти твою жизнь, ты считаешь меня жутким. Я никогда не говорил, что ты жуткий. Как бы ты ни было, сюда никто не
0: придет. А я просто сделаю так, как хочу. Ой.

Глупая маленькая сучка! Вот кто сильно поверил в эту историю! Бери все, что хочешь, просто пощади меня, пожалуйста! Так, мужичий верстак, мы получили возможность сделать. Так, надо вернуться к мальчику и им поменяться местами.

0: Ну, вряд ли более опасная фигура, чем большой мускулистый Ту-9. Ну, слушай, Ту-9 наносит 16 урона ХП, скоп 20. Кто опасней?
1: А, блядь, там Карлан. Он был тогда юный.

ненавижу Карла. Он коктейль Молотова кидает. Другим мне всем похуй нравится.

бах, я вам что, охуеть, отпилил.

Так, болото крайне опасное место для нашего низкоуровневого перса. Поэтому пойдем по краю. Ого! Ребят, да вы молодцы!

электрические мышцы есть, круто. Редкое мышечное мясо, которое генерирует электричество, потирает.

0: первый телепорт. Пойдем ставить второй телепорт. Вот куда я хочу перенести туда.
1: Ходил по острову и случайно забрел воронит.
0: Не, ну смотри, почему мы Дайлот не воровин? Рабство, грязные дуваки, роботы, добыча ресурсов и агрессивная флора и фауна.

200 древесина, 50 камень, 10 железных слитков. Ну, слитков у нас... Ну, надо пойти в пещеру

Так. Да, если это вы смотрите, то тут столик из хуйцов можно сделать. 10 древесины, 10 малые. Ну, как раз нам хватит. Анакон нужен, ну, потому что это один из двух верстаков, где можно сделать ножичек. И стену из хуйцов.

кстати, я устал смотреть на юношу. Вот, я хочу, чтобы он был Саларименом.

наш парень выглядит как типикал Саларимен. Где рейд? А, кстати, еще плюс этого места, то, что если здесь спавнится рейд, то эти пидорасы вот будут тут, но не смогут пуститься. Видите? Вот было бы что-нибудь дальнобойное, можно было бы их расстояние расхуярить.

0: У нас есть? Нету. Ну, сделаем кирку. Кулином.
1: Столик из хуёв, сиденье жор, подушки сисик, что не строим, выходит тар. Вот, кстати, да. Может посоветовать сетику его скачать. Bad Island. Пускай строит здесь свой битард. Как раз он создан для жирных скуфанов.

Я думаю, этого достаточно. И руды, и минерала. Нам осталось только древесина. Древесина, летом бороться. Древесина, суши всякой. Древесина, сосен, берез.

Они нашли, как спуститься, брать! Блин, надо Йону качать. Потому что там есть пидорасы, которые тяжело убиваются. Но они дают статуэтку. Кстати, статуэтка может спуститься в подземелье. В подземелье добыть самую охуенную цацу.

Я долбоёб, я выкинул траву, не допыхаюсь. Не травушка!

добить, там, блядь, с качков падает хороший лук.

Так, нам надо пожрать. Главное не перепутать с говном. Так, на домик у нас что? Нам только древесины не хватает, да?

нам написали. А там живут сисястые тяды дикарки, но лицо нормальное, доброе внутри. Тогда уж куды. Лицо ужасное, но доброе внутри.

и деревц посадить. Вот, мы сейчас посадим дерево. Построим дом, но нам нужен сын. Где нам сына ночечки найти? Где хорди действий? Кстати, с этих деревьев ведь больше падает древесины.

Конечно, мы скоро весь лес вокруг Йети вырубим. Лишим его естественного зоны обитания. Вот так они выберли Йети.

Там еще 4 таких деревца осталось. Так, я вижу груду.

Так. Десять древесина, 10 золотых слитков и камни. А ну иди за... иди ко мне. Медвед, привет.

Это что, Кубок Смерти перед Fallout? Нет, Танончик, это был Тобуган. Кстати, может проведаем аборигенов, может новые заспавнить, так?

0: раз в Селине. А, Нончик, что будем делать?
1: Бля!
0: Это кнопка. Там нецензурно было, если вы можете подать назад. Пейджи 166, потому что там было как раз именно такой возраст. У лолей местных. Я просто хотел лолю врезаться на вот очка.

Так, у нас отвалился чайник. И кто-то был называется Конкистадора. Оставь его горе. Это было время, была кнопка выебать. Нет. Как есть. Только за мальчика и против девочек. Я думал, я бы руку отрезал, а оказывается, я отрезал бы хуй.

Ну, раз мы хотим себе ловим гарем, то нам нужен палочка, вручалочка, а на три силы нету. Ой, да пшу. И ее прирежем. Ничего хорошего с нее не упало.

Огурец я выкинул. Маньячная игра! Где водики? Покажи мне их.

Пам. Так. Такс.

0: Нам реально нужна колодец. И я не могу. Постоянно.
1: Видите, как он нас бегут.

Вот, блин, одно F, другое на R. И они рядом на клавиатуре находятся, естественно. Пальчик хороший, мы его...

Так, клетка тут не делается, нет, жаль. То есть это недоразумение разберу.

Братика, вы же лучше Don't Starve. Что такое? Не рядовишь это на Нихонском. Так. Мы вообще-то его подарок для сестрички будем делать. Пальчиком.

Да, нам надо еще немного довести. Ну ладно. Тогда выкинем говно. И землю в нашем случае.

Так. Древесина. Веревка. Клетка. Мальчик. Носатый, правда? Ну, ничего, мы его вырастим. Пока его возьмем. Не нужен, мы его отпустим. Около акулы.

Если ты про мальчика с девочкой, то в текущем этом эндгейме. Если тебе нужно посмотреть, как другие, сейчас могу тебя проводить. Только надо вещание на YouTube время тогда прекратить. Так, что у нас? Верстачком. Можно, нам нужно 4. Колодец выкопать. А, все, хватает нам ровно. Нам нужно

0: Не надо, я смотрю с Ютуба.
1: А то я уже, видишь, начал вооружаться против босса. Нам тогда пойдем в рейд на соседнее поселение. Вот тут, вот где мы обходили горный кряж. И еще в одном месте есть. Тоже недалеко,

Ну ладно, эту девочку мы оставим. Главное, чтобы она не попалась под... Ёбаный карлик!

А вот ты говоришь, что тут есть, кроме твоей стариковки, дубинки? Есть! Горни действия и подземелья. Вот, мне Анончика Турсы-Тупчик смотрит, не дает пойти бутсер.

Анончик, переезжай на Шмальц или ГГ. Я хочу босс-файт вам показать. А там хорни. Даю 3 минуты на переезд. Если смотришь с Тутуба, можешь смотреть это Шмальца. Шмальца тоже под VPN из этой страны работает.

Через сколько стрим сможешь построить железную дорогу на этой острове? Можешь почувствовать? А тут нет железной дороги, шах и мат, не диспарируй. Это только в Террарии можно построить через весь континент железную дорогу.

Недосмотр, может автор выпустить DLC с дорогами, прикинь, будет кататься на работу, зачем ему давать это деньги? Не, ну тут есть андроиды, можно будет их делать. Ну да, ни к чему надо дойти. Вот. Чтобы дойти, нам нужно Юну качать. Так, ты переехал на ютубчик? Ой, с ютубчика.

0: колени.
1: Нет. Так. Раз я пока вылез,

писали. Я думал, Обсидиан в этом будет играть. Сразу как пройдет ту новелку про кольцо, да то лечись пеликаны эти, что-то он не торопится совсем. А, во! То есть нужно, чтобы парень ее спасал. Ладно.

0: Он такой большой, Игорь, а?
1: И...
0: Так, ты же сисястая. Видите, они еще даже боятся нас, бегают. Это тоже... Мясомолочные какие-то женщины местные.

Мы написали, там она разные игры в Steam имеет, и вроде как планировал в это играть, и Steam, и стимить нам когда-нибудь, но это не точно. Поздравляю с закрытием больничного, и, наверное, с оздоровлением, ты ведь выздоровел. Ну вот, кстати, я сегодня не капал ужином, я вот, наверное, с утром вообще 10-10. Или тебе просто закрыли больницу, чтобы быстрее работал, не портился стихи. Ну, это первое. Ну, с другой стороны, я сам, блядь, ушел, чтобы, блядь, на работе не были мозги. Не то. Не хорошо, что я ушел. Видите, вот в субботу вышел, и 2 мая. Или отсидел.

Да вы охренели, ребят? Я ж тут вашего пахана прибил. А, наверное, кого-нибудь в стороне.

Я не думал, что нас спасут, пока мы останемся здесь. Возможно, мне стоит отказаться от этой идеи. Я не знаю, как долго мы здесь пробудем. Мы должны найти место и обосноваться там. Давай, да, давай разденемся и поищем.

Ну все. В принципе, можем сейчас телепортнуться, поискать себе лолей. И у нас уже база обустроена. На этом завершить наш кефир.

Мальчик, отстань. Блять, да я охуел. Я хотел лечь поспать.

Шоп, цензура прошла. Поэтому там же было это, цены изнасилований.

Блин, мне это... Куда Салони, блядь, выглядит издалека, как эти гоблинши. Которые рисуют порно художники, всякие хантай.

Да что ж такое, блядь, давай! Первый век. Что давать тебе? Или ты про цензуру? Ну извини, ее нельзя отключить. А может отключить тебе и секс с старушками, а? При этом мне же нужно будет потом сидеть вырезать и всякое непотребство. Чтобы потом все это скачать и перезалить на нон-ФМ.

Да. Вот так выглядят гачи-захваты с девушками. Нам написали. Секс, революция, в прошлом веке произошла, какая еще, блядь, цензура, такая нельзя. У нас семейный ютубчик, семейная параша, нельзя показывать хентай. Понять уровня одиночки, не о чем я. Так, вот, соберем, что-то мы взяли себе. Служение. И сейчас возьмем девочку.

Мы Лолю унесем или нет на себе? А не, можем телепортнуться. Прекрасно. Так, веревка 6 и древесина. У нас древесина есть, веревок нет. Да, можем всегда скрафтить. Я же видел древесину.

Да вот, мы себе жидку и сына захватили. Древесина, древесина, лето в мороз. Да. Так. Ну, еще больше древесины летом в мороз.

Там еще деревцев нету? Нет, жаль. Жаль, жаль, жаль. Но почему, блин, нельзя здесь делать волокна, из волокон уже нормально потом из дерева делать?

Не, мне жалко переводить на эту эту древесину. Пойдем найдем древесину.

0: Посмотрите на его харю.
1: Ой, ёп!
0: Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нахрен. Я ее просто хотел себе забрать.

Ой, я Лоли много еды, значит, оставил. Так. Вон там олень. Одним тычком.

0: нам написали.
1: Я что-то пропустил. Разрад может творить не только с Татьяной, но и с Ланями, с Шотами, с Кунами. Ну... С Тянами Лалян может Кунчик творить. Возврат. А Шоты и Кунчики могут женщины творить, разврат, если ее оглушить.

0: Но вот к концу игрового дня они уже будут это смиренными. Наша первая партия. Игроков в студию. А как ты тогда шотик собрал?
1: Помощью дубинки глушил и увел себе на дачу,
0: чтобы он грядки копал.

0: Во.
1: Добрый вечер, империя Сун, средневековый Китай, формально даты 960-1200, ну дальше там спорно, ну давайте какой-нибудь 78-й, что-нибудь такое, 79-й, если там с роялистами считать, ну то есть такое, то что мы в Европе называем высокое средневековье. Вот, начнем мы немножко раньше, начнем мы все-таки с того, чтобы вспомнить, что такое была империя Тан. До этого. Дело в том, что китайская история, она чем отличается, например, от, ну, там, европейской, например, да, что Рим пал, и Рим никогда не восстановился в Европе. Его пытались собрать, и тоже посмотрите, как вот разные цивилизации на осколках того же Рима пытались его собрать. Византия пыталась восстановить там Каролинги, ну, Карл Великий, франки пытались восстановить там Священная Римская империя, ну, все не получалось, да? В Китае другая история. В Китае свой Рим, империя Хань, она распалась еще давным-давно. Даже раньше, чем Рим. Хорошее, важное отличие, что у китайцев получалось пересобрать свою империю. Вот прям в полном составе. И поэтому они как бы наслаивали поверх все свои достижения там, в государственном строительстве и всем остальном, в том, что мы называем раннее средневековье, уже существовала империя Тан. Потому что да, было троецарствие, да, были 16 этих королевств, были там северные и южные династии, всякое случалось, да. Однако, например, получалось пересобрать. И могущественнейшей империи средневековья, то есть в те времена, когда у нас там взрыв ислама, когда у нас расширяется халифат и мусульманские владения, когда Византия еще там на коне, когда там Франкское королевство пытается пересобраться в тоже в какое-то что-то типа Рима. В это время далеко на востоке была империя Великая Тан, которая уже достигла, ну, очень многого и окажет влияние, в том числе и на сегодняшний стрим. Например, это империя, которая дальше всего распространится на Запад. То есть они дойдут там, ну, не будем уже говорить до Каспия, но почти до Каспия. То есть будет контролировать все эти Самарканды и все вот эти вот торговые города вдоль Шелкового пути. Китай будет здесь, Китай будет сражаться с багдадскими войсками, с аббасидским халифатом, с халифатом Халифатычем. Вот, они будут торговать и будут уже описывать, китайцы первые попадут в Константинополь, будут его описывать, ну это нынешний Стамбул, как там дела, то есть они очень далеко торговали, на юге будут торговые кварталы, ну мы там много что из этого разбирали, но, например, будут законы, какие законы, уголовное право, будут различные министерства, на какие мы министерства делим, как мы распределяем там еду и все остальное, все это будет проработано уже в Тан. Это же, да, конечно же, время монументального буддийского строительства, то есть, но это же будет действительно время, когда чань-буддизм, там дзен-буддизм, сон-буддизм, то, что мы знаем, он получит огромное развитие, золотой век в каком-то смысле, будет Чанань, мировая прям столица, самый большой город в мире в свой момент, ну это современный Сиань. Действительно, город с нормальным планированием, там, имперским, красиво застроенный, с кварталами и всем остальным. Канал был построен, великий канал, там, через реки, да, который соединял Хуанхэ, Хуайхэ и Янзы. То есть вот эта вот транспортировка всех металлов, риса по каналам. То есть китайцам показалось, что у нас как-то мало рек, давайте создадим свои реки. И создали еще свои реки в виде Великого канала, что тоже будет оказывать большое влияние на сегодня. Но все-таки после 752 года, после восстания Ань-Лушаня, все-таки это другая была империя Тан. Она закончилась, когда мы описываем ее достижения большие закончились, в общем-то, раньше, гораздо раньше, чем закончилась империя. Официально она закончилась в 907 году.

году. Но на самом деле уже за там сравнительно короткое, 11 лет, что ли, шло восстание Анлушаня. Но после него государство начало сползать. Потеряла доступ, во-первых, далеко на запад к торговым путям, потеряла очень много населения, немножко меня расстраивает. Я когда перекрестные делал ссылки, чтобы по датам собрать. До сих пор приводят эти странные цифры, что погибло 39 миллионов человек во время восстания Анлушаня. Пожалуйста, не ведитесь на это. Я не понимаю, почему это завирусилось, но 39 миллионов человек, это погибло, короче, типа четверть населения Земли на тот момент. Нет, берется это, да, эти данные берутся из переписи населения до восстания и после восстания. Но после восстания не получилось провести нормальные переписи населения, не получилось, потому что сожгли кучу регистров. То есть подналожное население, которое платило налог, уменьшилось на 39 миллионов человек, да. Но это значит, что государство ослабло настолько, что оно уже не могло собирать налоги. Потому что для того, чтобы управлять этими всеми, вообще Тан всю свою историю отлично справлялась с северными кочевниками, с вот этими всеми пацанами, которые жили тут, это же, да, тюрки появились там, это появились всякие, ну, из-за того, что они были далеко на западе, они там и с сагдийцами всякими, то есть и с иранскими кочевниками, и с тунгусскими кочевниками, и с тюркскими кочевниками, и с монгольскими. Они переженились там 350 раз, это были их родственнички по бракам, они знали, как кочевники работают, и поэтому, в общем-то, они с ними нормально управлялись. До определенного момента, до восстания как раз Анлушаня, после которого, ну да, вот тут на карте решили выделить уйгуров, ну не совсем согласен с таким делением, ну допустим, ладно, давай по нему расскажем. Когда для подавления всех этих восстаний пришлось приглашать кочевые армии и буквально говорить: пацаны, успокойте, пожалуйста, восставших, мы их не можем контролировать, а мы за это дадим вам, ну вот эту вот провинцию в управление. И с одной стороны, да, восстание это получилось задавить, но ценой чего? Ценой того, что вы уйгурам отдали эти провинции, фактически, и вот это появляется должность дзэдуши, военный губернатор, и вы сами подписались на то, что вы говорите: ребята, вы не будете платить налоги, уйгуры говорят: отлично, нам это нравится, все, вот это будет моя провинция, я тут не буду платить налоги. А там потом еще кто-то приходит, другое какое-то племя, говорит, там шато турки, например, шатовцы тюрки, другое, да, племя, говорит: а мы еще одних победили, теперь и нам дайте еще одну провинцию в управление. И вот на самом деле Тан очень сильно расползается, вот эта вот вся долина Хуанхэ на самом деле контролируется всякими крутыми семьями аристократическими, как правило, происхождения кочевого. Плюс пошла, конечно, кривая история вообще с управлением, вышла из-под контроля замечательная система евнухов, которая задумывалась-то тоже хорошо. Ребят, у нас вечно, кого ни поставь, все претендуют на императора. Давайте поставим евнухов, у которых не может быть наследников, и которые не будут заинтересованы в том, чтобы захватить власть для себя, для потомков и всего. Идея, конечно, замечательная, но пришло это к тому, что евнухи в поздний Тан, они просто крутили императорами, да, то есть императоры были подставные какие-то, которых там травили, которых заставляли писать указы, какие надо, ну и, короче, то есть в столице всем управляют евнухи, евнухократия, а в провинциях всем управляют дзэдуши, военные губернаторы. Ну и, короче, государство расползлось и нифига уже не работало давным-давно. Только в 907 году у нас не стало Чинко, срединного государства, и которое должно быть срединное. Правитель вообще должен быть, мир же у нас один, мир один, солнце одно, небо одно, значит и правитель должен быть один. А теперь нет. Начинается период, который мы называем, ну не мы, китайцы называют, 5 династий, 10 царств, как всегда, просто красивое название, немножко придуманная поверх, типа все распалось на 10 царств, понятно, это больше красивая цифра, чем реальность. Но среди них было типа 5 династий, которые были законными, вот там вот на севере. Но это придумано историками уже империи Сун потом, что типа мандат неба никогда не терялся, и на самом деле линия легитимного наследования, она вообще-то сохранялась. И поэтому были 5 династий типа законных,
и 10 царств, которые незаконных, которые мы потом всех опять назад потом подчинили. Но это время, конечно, довольно жесткое. 53 года очень мрачного взаимного рубилова по всей стране. Гонения на буддистов, кстати сказать, начались еще в поздний Тан, когда у государства закончились деньги, когда отдали все доходы всяким военным губернаторам, казна перестала пополняться. Где брать деньги? Надо ограбить богатеньких. Богатенькие в Китае на тот момент это буддисты. 30 с чем-то тысяч храмов. После 5 династий 10 царств останется около 2 тысяч. То есть вместо 30 тысяч храмов останется где-то 2 тысячи храмов. Потому что буддийские монастыри богатые, они владеют землями, они, значит, всем владеют. И, в общем, ну, на самом деле будут громить не только буддистов, будут громить зороастрийцев, будут громить христиан, будут, но их всех мало будет. Больше всего будет буддистов. Это будет такая большая сила политическая какая-то отдельная. И их, в общем-то, это порешат за это время, и отношение изменится в худшую сторону вообще к буддизму. Ну, я имею в виду, конечно же, отношения среди элит. В народе буддизм все еще был очень-очень популярен. Будет восприниматься, что это как иностранное, что вы. То есть, когда там на большой праздник, ну, это удивительно, во время Тан представить себе такого было сложно, когда в 5 династий привозят, значит, этот самый палец Будды, ну, мощи, да, большой праздник, то мы увидим, как один образованный человек будет писать дословно «гнилой труп варвара не повод для радости». А это не слишком ли? Ну, то есть, когда-то буддизм, ну, то есть, для них это еще воспринималось, и большая часть критики была, собственно, еще и в том, зачем вы молитесь чувакам, которые одеваются не по-нашему, говорят не по-нашему, и вы вообще-то знали, что Будда был варваром? Вы зачем варваров слушаете? Ну, это ж типа, что это такое? Поэтому буддизм очень сильно подкромсают за период вот поздний Тан и перед началом сегодняшнего стрима в 5 династий 10 царств. Евнухов будут резать, когда военные губернаторы начнут соревноваться за то, кто возьмет столицу. Там очень интересно. Чанань бедный будут брать и грабить там раз 10, потому что там придут. О, на это же сбегут. Когда в Китае открывается портал в ад, на веселуху сбегаются все. Придут тангуты, прискачут. Прискачут эти кидани, это такие древние монголы. Прискачут из Тибета, прикинь. Из Тибета спустятся и придут, чуваки один раз даже Чанань разграбят. Это будет продолжаться, ну, полвека. Полвека будет продолжаться. За эти полвека каждый, кто будет приходить в Чанань, будет вырезать всех евнухов, поэтому евнухов изведут просто в ноль. Но и дело в том, что и аристократические семьи себя перекромсают значительную часть той аристократии, которая в поздний Тан чем-то рулила в Китае. То есть аристократию вырежут, евнухов вырежут, Чанань разграбят кучу раз, он в итоге потеряет просто свое значение. И поэтому... К моменту, когда Цзяо Куньин, очередной военный губернатор, очередного там позднего Цзинь, там не будем вообще углубляться во все эти династии, но он так успешно будет воевать, что армия скажет: слушай, Цзяо, назови себя наконец-то императором. А это ж уникальная китайская система, ну вы знаете. У меня появился мандат неба на то, чтобы править Китаем. Какое доказательство моей легитимности? Я стал императором. Если бы небо меня не выбрало, я бы им и не стал. А раз я им стал, значит, небо меня выбрало. Поспорь-ка с этой логикой. Марта, спасибо тебе. У тебя есть что-то возразить против такой логики? Он провозглашает свою империю, Сун. Принимают, значит... Кого там? Принимают красный цвет, цвет династии. Сун – это географическое название. Там было когда-то... Он был губернатором местности, которая носила такое название. То есть он просто по географии взял, типа, я там служил, вот будет империя Сун. Ну, на самом деле это... То есть правящая семья – Цзяо. Но из-за того, что они же все потом называются императорами, они же берут все красивые имена, Тайцзун, там, небесный повелитель, великий предок, там, еще что-нибудь такое. Но правящая династия Цзяо, первые два правителя, это, собственно, два брата, которые были военными губернаторами в свое время, которые на двоих проправят, ну, сколько, 35 лет. С 960 по 997 будут править эти два брата. Ну как, один там помрет довольно быстро при загадочных обстоятельствах.
Но потом выйдет его брат, скажет, я знаю, что вы все не видели момент смерти моего братана, но я был там, ему стало плохо, и без свидетелей он лично мне шепнул, я хочу, чтобы мой братан вместо моего сына был дальше правителем. И я, как хороший братан, естественно, хочу это самое, продолжить это дело, поэтому дети моего брата, отодвигаем их от престола, я буду, потому что ваш батя попросил без свидетелей, и просто мы когда вместе с ним на природе были, ему стало плохо, и перед смертью успел мне завещать, чтобы я стал правителем. Ну, короче, обычная система. Интересную вещь они провернули, потому что им было много на что опереться, там, хорошо, какие у нас будут законы, берем эти списки законов, люитанские, пожалуйста, вперед. Там, какие-нибудь министерства, все это было. Вот в этом плюс того, что они все время восстанавливают, им не надо выдумывать. Мы просто берем то, что было в предыдущей империи, и пытаемся использовать. Другое дело, и мы наконец-то переходим к сегодняшнему стриму и к первым особенностям того, что сегодня будет. Что такого предложила новая империя Сун и эти два брата Джао? Что они такого придумали, что смогли вокруг себя собрать, чем они были лучше всех остальных 10 царств и всех остальных? Они тоже взяли старый институт, который в Тан уже давным-давно, ну вот, собственно, Сун, которые они тут, они будут объединять страну в 960-е, 970-е, они еще будут завоевывать различные части. Но они сделают... Они достанут институт, который в Тан не работал, который был придуман тогда. Система экзаменов, которая формально существовала уже несколько сот лет в Китае, которая должна работать так. Смотрите, мы все любим Конфуция. Вот вы любите Конфуция, и мы любим Конфуция. Давайте устроим соревнование на то, кто лучше знает Конфуция, и самые талантливые люди будут управлять государством. Система-то отличная, но она при Тан вообще не работала. Все это раздавалось... родственникам, все это раздано, ну, типа, приходит военный губернатор и говорит, слышишь, тебе что, мой сын, ты считаешь, что он тупой? Тогда я не буду подавлять твои восстания. Ну, и действительно возражать нечего против таких доводов. Не работала эта система. А за время вот этого гражданских войн, вот этих всех рубилов, старых аристократов всех поубивали, эти все семьи покрошили друг друга очень знатно, старые реестры покрошили. Чанань, столицу, разграбили столько раз, что оттуда центр силы ушел. Кстати, ушел он, говоря, в Кайфэн. Ну, это современное название, тогда он назывался Бинлянь. Короче, будем называть современными названиями Кайфэн. Город совершенно не, ну, возникший изначально, совершенно не, знаешь, не по линейке построенный, а такой торговый город. Он находился рядом с каналом, с этим великим. Через него шла торговля, у него были деньги. Вот такой город мы сделаем своей ставкой, своей столицей и все такое, потому что здесь спокойнее, здесь там деньги есть, короче, здесь не надо заморачиваться, а Чанань тут, пускай горит он. Поэтому на новом месте и в новой системе, когда элиты друг друга покрошили, династия Сун молодая предложила, говорит, берем, сдаем экзамены и на основе экзаменов формируем элиты. Только честно. Формально. Вот ту самую систему, только на этот раз никаких детей, никаких родственников, никаких, значит, рекомендаций. Вообще-то потом постепенно откатится система, вернут и рекомендации, вернут и эту теневую привилегию. Это когда ты твоему детенку автоматически дается. Если ты чиновник, у тебя детенок автоматически становится чиновником. Или рекомендация. Если ты чиновник, ты можешь написать рекомендацию, чтобы вот этого человека взяли по экзаменам, но тоже не любого. Ему тоже нужно учиться, ему тоже нужно сдавать экзамены, ты не можешь рандомного человека позвать. А другое дело, и это, кстати, интересно, что они удержат эту систему, то есть, несмотря на то, что вернутся рекомендации и родственники, высшие должности, вот, там, дзинши, там, министры, то есть, кто мог претендовать на вот это звание ши. Но я не буду вот это вот изгаляться, короче, над языком, я буду их называть ши.
Ши. То есть вот эти вот письменные чиновники, люди, которые умеют писать, читать, образованные, которые учатся, потом сдают экзамены, потом поступают и становятся какими-нибудь министрами там или всеми остальными. При этом интересно, да, что до конца Сун высшие должности будут по экзаменам. То есть у нас не будет такого, что на высшую должность попадет чей-то детенок, только потому, что он чей-то детенок. Хотя по экзаменам будет формироваться где-то треть всего аппарата, но самый высший аппарат будет формироваться именно из них. То есть если у тебя есть детенок, и ты его хочешь сделать чиновником, да на здоровье, но это будет провинциального уровня чиновник. Система будет развиваться всю систему Сун. На самом деле система, которая потом будет существовать до 1911 года, ту систему укрепят уже при монголах, при династии Юань, но она будет развиваться всю эпоху Сун, вот эти 300 лет, которые мы сегодня обсуждаем. Получается, армия была в одних руках. С армией тут интересное дело. Нет, армию все передают тоже чиновникам. У нас все. Ты, может, кто-то не понял? Нет. Государство управляется чиновниками. То есть в источниках даже осталась такая записочка, что красивая фраза такая: «Роспуск военных губернаторов за чашей вина». Якобы первый император Тайцзу, он позвал всех своих генералов, собрал их и сказал: «Пацаны, вы уходите на пенсию, я вас лично прошу. Вы становитесь гражданскими чиновниками, свои генеральские, значит, эти складываете регалии». И они сказали: «Ты мудрый правитель, хорошо». Выпили вина, разъехались. Ну и очень красивая фраза: «Роспуск военного правительства за чашей вина». Видимо, это все-таки было не так легко. Но результат действительно такой. Результат такой, что армию перевели в управление обычных чиновников, тех же. То есть ты сегодня управлял, дамбу строил, а завтра тебя переводили, командуя вот этим вот военным округом. Но опять же, да, мы уже 100 раз говорили, что это все те же самые конфуцианские ценности. Не забываем знаменитую китайскую поговорку: «Хао ти бу да дин, хао хан бу дан пин». Из хорошего железа не делают гвоздей, хороших сыновей не шлют в армию. И это прям фундамент, это прям база. Типа нормальные люди в армию не идут. Поэтому управление армией нужно отдать гражданским чиновникам. И там военные не могут участвовать в вот этих вот экзаменах там и всех остальных. И да, это достаточно серьезная установка вообще конфуцианская того времени. Ну, кто еще не мог стать чиновником? Женщины, понятное дело. Ну, потому что, алло, вы что? Потом, кто еще не мог? Не могли стать торговцы вообще. Если ты занимался любой торговлей, то ни ты, ни твои дети, и, по-моему, попервой даже внуки потом это отменят, не могли претендовать на вот этот элитный статус. Опять же, тоже это конфуцианская тема. Мы рассказывали на старых стримах по Китаю. Конфуций очень не любил торговцев, потому что: «Ребята, вы купили капусту за 10 копеек, поехали, продали за 20. Это была та же капуста, она лучше не стала. Если что, она, может, даже хуже стала, потому что время прошло. Вы откуда, собаки, выдумали 10 копеек?» То есть, с его точки зрения, типа паразиты. И это, кстати, штука, которая изменится на сегодняшнем стриме, потому что такое будет бешеное развитие торговли и всего остального при Сун, что придется как-то мириться с реальностью и немножко переделают эту настолько жесткую позицию. Но торговцы действительно так и не смогут участвовать. Потом они смогут отдавать внуков, потом детей смогут отдавать. Сами торговцы так и не смогут вставать чиновниками, но детей уже можно будет потом отдавать по ходу развития. А вот крестьянство, мелкое крестьянство, оно-то как раз в конфуцианской системе очень даже заслуженное. Значит, потому что, ну, вообще, я не знаю, где тут есть. Я же где-то наверняка выносил. Да, я помню. Я помню, что выносил. Это же система вообще классическая, да, то есть крестьяне в этой системе вообще ценятся очень высоко, потому что, ну, понятно, самые лучшие люди на земле, ну, это придумали ши,
чиновники придумали, что они самые лучшие люди на Земле. Ну, это как бы, допустим, понятно. Потому что они образованные, все это конфуцианство, что есть вот этот вот дзюань, цзы, человек, который, значит, такой крутой. Все обычные люди о чем думают? О выгоде там, о фигне какой-то. Смотри, интересно, смотри, какая красивая молодуха пошла. Ну, какие интересы у обычных людей? А вот таких вот... Хороших людей отличает то, что они способны думать об абстрактных вещах, там, как, какие налоги принять, там, как государство обустроить. Ну, то есть, это люди, которые умеют необычно думать не о том, о чем интересно прямо сейчас, а о каких-то, об общем благе там, и всякое такое. То есть, это люди самые лучшие, самые честные, самые хорошие. Крестьяне отличные, потому что они всех кормят, без них мы жить не будем. Ремесленники, труд не такой честный, все-таки честнее копать картошку, капусту сапать и всех кормить, а все-таки не так хорошо, но тоже производят всякие полезные штуки для тех же крестьян в том числе, ну и торговцы самые бесполезные. Видишь, военных в этой системе вообще нет. То есть в идеале, ну так как эта система идеального общества, понятно, она не всегда так работала, но в идеальной системе военных вообще тут нет, потому что типа... В идеальном обществе и войны-то быть не должно. Ну, ладно. По факту-то это все было, и с этим приходилось мириться. И вон, пожалуйста, у тебя разъезжала кавалерия кочевников в соседнем уезде, потому что военные все равно нужны. Поэтому, да, вводят эти экзамены, в которые, ну, мы сказали, не могут участвовать женщины, не могут участвовать торговцы и всякие отщепенские профессии, какие-нибудь эти актеры, гробовщики. Эти шкуродеры всякие, кожемяки, вот эти вот, которые работают тоже с трупами животных, там много и всякое такое. Вот эти вот люди не могут быть чиновниками. А формальная система открыта для всех. То есть теоретически самый последний крестьянин может пойти сдать экзамены и стать вот этим вот самым ши. Но вы же понимаете, что для этого нужно учиться. Экзамены достаточно серьезные. Сдавать нужно довольно много. Потому что нужно знать все классические конфуцианские тексты. Нужно писать эссе на государственные темы. Что такое общество? Что мотивирует людей? Как каналы помогают транспортировке товаров? Как собирается налог, какие качества помогают управлению государством. То есть, ну, это я сейчас прям называю темы для сочинений на экзаменах. Нужно владеть поэзией. Особенно вот в начале, когда эта система появляется, потому что в эпоху Тан поэзия была, но считалось как? Если ты, знаешь, это было... Они пришли к такой же идее, вы, наверное, слышали, кто ясно мыслит, тот ясно говорит, да? Они считали, что если ты умеешь красиво писать, значит, у тебя и с мыслями все в порядке. То есть, если у тебя есть фу, вот это чувство прекрасного, то это значит, ты понимаешь, как прекрасно обустроить государство, грубо говоря. То есть, если ты очень умно пишешь поэзию и плетешь вот эти всякие визеруночки из слов, и все красивенько вот так вот делаешь, то значит, это ты сможешь что-то обустроить. Эта штука за время Сун сильно сдаст позиции, конкретно относительно поэзии. Мы увидим, что на экзаменах будет все меньше поэзии, все больше математики, все больше юриспруденции, знания налог, знания законов, потому что знание законов за время Сун... Вы же смотрите, как это работало. Знание законов за время Сун усложнится очень сильно, потому что последним экзаменатором будет император. И император все равно глава всего. И указ императора выше любого закона. И поэтому очень часто высшие чиновники, которые знали императора лично, потому что они с ним собеседование проходили на экзаменах, они будут вместо того, чтобы, например, решать какое-то судебное дело, вместо того, чтобы лезть в закон и листать тысячи страниц, они просто писали императору: «Слышь, братюня, как мне тут рассудить вот тут?» Император говорил вот так, и они брали, показывали: смотри, мне мой друган император сказал, что вот так вот надо решать эту штуку, и все, и ты можешь не париться, не искать законы, ничего, император сказал, это закон. И у нас формируется фактически за время суда, они из-за этого, кстати, в уголовном праве практически полностью перейдут на прецедентное право, потому что гораздо проще будет отыскать указ императора уже при четвертом императоре. Перечень указов императора будет 18 с чем-то тысяч
указов императора, которые будут использоваться как судебные прецеденты. И это огромные компиляции, то есть в этом тоже надо будет разбираться, но это было в итоге проще, чем все равно рыться в каких-то древних там законах и искать, что там будет. Уметь читать, писать, тогда уже достижение. Да, и поэтому по факту эта система все-таки недоступна огромному количеству людей. Потому что тебе нужно идти, тебе нужно все это учить, тебе нужно знать Конфуция, а где ты будешь учиться, где ты академию возьмешь, что тебя учить будет. Мы сейчас этого коснемся, это все сильно расширится в эту эпоху, но вы же понимаете, что семья крестьян, какой бы она там морально-этическая ни была в этой системе, она вынуждена вкалывать и прокармливать себя. Им просто некогда из себя выделять людей, которые будут идти учиться. Поэтому все равно большинство этих чиновников, при том, что да, они там по-честному через экзамены проходили, но они все происходили из каких-нибудь крупных земельных элит, они все происходили из каких-то, вот особенно поначалу торговцам до третьего поколения нельзя было своих детей отдавать, да, поэтому они поначалу из торговцев не проходили, потом будут. То есть, да, какие-то иногда крестьяне, вот как крестьянская вот эта вот община, она иногда собиралась, говорила, вот этот пацан у нас особенно умный, давайте всем селом он договоримся, что он не будет работать, а он будет учиться, и потом от села, ну а он, когда если станет чиновником, он нас отблагодарит, да, такие тоже будут часто вещи происходить, и в принципе... Я говорю о том, что большинство будет происходить из земельных элит, но не все. И формально все-таки система открыта. Я не буду рассказывать, как она становилась, как она, значит, развивалась поначалу. Я скажу к тому, к чему она придет за первые лет 50. Она утрясется до более-менее общего вида, когда у нас будет три серии экзаменов. Экзамен первый – провинциальный. Вы все приходите в провинции и сдаете. После этого вы все едете в столицу, те, кто сдали, и на государственной должности сдаете как бы второй тур на второй год. И на третий год вы собираетесь лично на собеседование с императором, те, кто прошли, и формируете там кабинет министров, все такое. То есть вот эта система 3 года подряд, каждые 3 года у нас сменяется, ну точнее пополняется эта система новыми кадрами через экзамены на каждом уровне. Каждый уровень сдавало примерно 10% сдающих. То есть, если огрублять немножко цифры, на весь Китай с его 90-миллионным населением, 80-миллионным населением, 75 миллионов населения, как считать, в начале, в конце стрима у нас будет 120 где-то миллионов населения, население Китая очень сильно вырастет. К началу 13 века примерно 115-125 миллионов человек будет жить в Китае, из примерно 400-миллионного населения Земли на тот момент. Вначале, вот представьте, что на всю, ну, на весь Китай эти экзамены сдавало примерно 300 тысяч человек в год. То есть из них провинциальный уровень проходило где-то 30 тысяч. Из этих 30 тысяч, которые сдавали в столице, где-то 3 тысячи проходили на собеседование к императору. И собеседование с императором проходило где-то 300 человек. То есть система пополнялась, высшая система управления пополнялась где-то на 100, ну то есть на 300 человек раз в 3 года. То есть, грубо говоря, на 100 человек в год. Бывает плюс-минус, бывали года, особенно в первые годы будут года, когда будут набирать гораздо больше, пока еще будут формировать эту систему. Потом будет чуть меньше, потому что они уже смогут кого-то рекомендовать, у них появятся родственники и все такое. Откуда у императора время на 3000 собеседований? Императоры, особенно первые, ну скажем так, 4, они были прям маньяки в этом отношении. То есть у нас куча историй, куча картин, куча всего того, что там он, этот самый император Тайцзун, собеседуется со своим там чиновником в зимнем типа лесу. История о том, что он среди ночи попер в дом к своему какому-то чиновнику, зашел, говорит, слышишь, я тут думаю, войну мне начинать или не начинать? Давай совет прямо сейчас, как ты скажешь, так и сделаю. Вот, нет, они действительно, они все, то есть... Последнее решение всегда было за императором, и особенно первые сунские императоры, они очень сильно любили
поманьячить в плане микроменеджмента. Ты сюда, ты туда. Потом эта система заработает уже более-менее сама, появится сама эта культура того, что... Потому что вот эти вот ши, они фактически сформируют новый класс элит. То есть, когда мы будем говорить, кто там в эпоху Сун, да и, честно говоря, дальше, кто у вас в стране элиты? Это ши, образованные чиновники, умеющие читать, писать, которые думают о высоком, а не тяпкой сапают, и не воюют, и не что-то еще. У них сформируется целый пласт людей, которые будут участвовать. Ну, ты же представь, сколько людей отсеивается. Если из 300 тысяч, только даже первый этап пройдут только 30 тысяч. А куда все остальные денутся? А нафига они учились? А зачем на них столько ресурсов тратили? И появится, они не растворялись в никуда. Они уходили в школы, они уходили в советники, они уходили в академии художеств какие-нибудь, они учили следующих, там сам не поступил, может, хоть научишь кого-то в деревне. И у нас будет взрыв частных академий, не государственных, у нас будет взрыв частных школ, не государственных, каких-то советников, плюс ты умеешь читать, писать, ты идешь к торговой семье, когда будет торговля развиваться в Сун, и говоришь, давайте я у вас буду книжки тут, учеты вести всякие, давайте я вам тут дебет с кредитом сведу. Они везде пригождаются, но это сформируется такой целый класс в себе, который будет друг другу это самое. Рекомендации писать, отборы проходить и все такое. В школах неудачники преподавали? Нет, в школах разные преподавали люди. Нет, это очень-очень уважаемо. Даже если ты не сдал, но ты учился, тебя все равно считали причастным к этому ши. Ну, типа как косвенно ты все равно из вот этих вот, которые смотрят на какие-то надписи на шелке или бамбуке и видят в этом, ну, или банально на бумаге, да, это основной материал в это время, и видят там не каракули, а что-то осмысленное. И могут там писать, это, ну, типа, очень-очень-очень-очень ценилось, и любой успешный человек пытался с правдами и неправдами стать родственником такой семьи, которая связана с семьей. Мы увидим, как это в браках будет очень сильно сказываться, как ты знаешь, какой завидный жених, который вот это вот самое учится? Ничего себе. Более того, мы увидим потом, в эпоху Южной Сун, это чуть позднее, мы увидим, что будут, значит, такие брачные договора, когда торговая семья будет приходить к молодому, подающему надежды ши, ученому этому, и говорить, у меня есть дочка, а у тебя нет денег, чтобы учиться. Давай так, моя дочка выходит за тебя, а мы тебе спонсируем, как ее приданное, мы тебе спонсируем обучение в академии и последующую там сдачу экзаменов мы берем на себя. Но когда ты становишься чиновником, ты, естественно, нам, ну, это уже будет, получается, твоя семья. А что, это же не мой ребенок. Это муж моей дочки. Это не мой ребенок. Так можно. Так система не запрещает. Да, инвестировал в зятя, и это прям будут прям контракты заключать такие, то есть по приданому там все, ну это прям хорошая сделка, ну опять же, не забываем, это Китай, все браки на более-менее нормальном уровне, они все договорные, то есть профессия будет вот это вот, как это, искать другие браки, ну короче, искать пары, то есть обычная семья, она даже не думала, что... детенок с кем-то познакомиться, ну, вообще такого не было. Типа детенку там 16-17 лет, пора нанимать старушку, которая будет бегать там и искать для него подходящую партию. Это было абсолютно нормально, существовали целые сети матчмейкингов, там средневековых тиндеров, которые подыскивали нужных партнеров. Вот, поэтому, ну, прям очень-очень базовая вещь для Китая. Вот, и поэтому, когда они говорили там, а что вы можете предложить, да, ну вот мы можем предложить, если вы нам найдете подходящего образованного революционера, мы ему оплатим обучение там. То есть это вполне было как приданное за жену, вполне хорошее предложение того времени. В
принципе, за время такое, когда система заматереет, где-то 5% населения будет относиться к вот этим вот ШИ, что достаточно много на самом деле. То есть это будет не всегда супер крутой уровень, у них они часто из своего уезда-то не будут или префектуры выезжать, но все равно уровень достаточно приличный и связан, знаешь, еще с чем? Откуда их смогло взяться столько? Ну, все-таки, при том, что, представь, мы женщин отсекаем, сразу половину населения. Мы отсекаем торговцев, тоже значительная часть людей. Мы очень много людей убираем, и все равно там целых 5% населения будет вот этого высшего класса чиновничьего, который всем управляет. Наверное, это было бы вообще невозможно сделать, если бы не взрыв печати. А не было исключений у женщин? Нет. Нет. Женщины иногда получали образование до замужества. Иногда считалось, что раз образованный жених, то ему просто будет скучно с тупой тянкой. И поэтому ее тоже учили поэзии, ее тоже учили там всякого интересного, но это было нужно только, чтобы иметь галочку, смотри, она еще и писать умеет. Типа, когда ты вот для вот этих вот старушенцев, которые искали тебе партию на Тиндере, тебе надо написать, чем твоя дочка хороша. Во-первых, я плачу тебе обучение, во-вторых, там, значит, склад зерна там за ней в придачу, и, а еще она там читать умеет или что-нибудь такое, да? Это тоже сильно повышало ее шансы найти себе, типа, ну вот смотри, какая ценность там. Она умеет петь красиво, это тоже ценность. Она умеет рисовать, это тоже ценность. Она умеет там стихи читать, это тоже ценность. Поэтому иногда достаточно серьезно вкладывались, но в добрачное образование. Такого, чтобы она там могла быть очень умной, но как только она успешно выходила замуж, у нее все образование прекращалось, она дальше управляла домом, там подметала, детей воспитывала и всякое такое. Это не работало, разве что на самом высоком уровне, императриц там и всего. Императрицы, да, ну это как всегда, они все-таки в этой системе, в иерархии, например, старшинство все-таки важнее пола. То есть, если ты думаешь, что ты в конфуцианской системе мужик и тебе все можно, мамка тебя кочергой проучит. Потому что ты, конечно, мужик и тебе все можно, но мамка тупо старше. И вот это вот конфуцианское прям благоговение перед предками, а это характернейшая черта вообще всей традиционной китайской культуры, она перекрывала вот гендерные роли, да. Поэтому и императрица, так как она как бы старшая тоже в семье, да, старше нее только получается император, который, потому что они в одном поколении, но он мужчина, да. Да, на уровне там императрицы они часто достаточно важную роль могли играть. Вдовствующие, да, были и вдовствующие императрицы, тоже продолжали важную роль играть. В обществе даже будут некоторые очень важные политикесы, которые будут, ну, типа, то есть уже император новый, а его как бы мама, она по-прежнему еще играет роль какую-то в политике. Означает ли это, что мамка императора круче сама? Ну, ты не перегибай. Все-таки. Нет. Императора неба личного. Небо как абстракт, как нечто божественное. У них нет такого, знаешь, бога прям. Поэтому вот небо, то есть какой-то вот абсолют, космос, подбери слово, вселенная, оно тыкнуло пальцем и сказало, вот это мой императрюк. И поэтому тут как бы ты, он выше любого. Просто автоматом, потому что его небо выбрало. Тебя небо выбрало? Нет, ну ты сиди. А его небо выбрало, понимаешь? Так вот, я все-таки хочу рассказать о важном таком развитии, как печать, которая очень сильно повлияет на всю эту систему в самом начале, потому что, да, печатные станки, вот это вот, ну как это, woodblock, как это назвать, ксилография, да, это называется. Короче, когда ты текст страницы делаешь в дереве, покрываешь тушью, прикладываешь и пум-пум-пум, штампуешь. Печать буддисты печатали еще в 9 веке. То есть формально еще при существовании тан, буддисты уже свои сутры, ну им там читать надо было много, короче, буддисты вообще, у них все хорошо было с технологическим развитием. Его ставят на государственную службу тут же братья Цзяо, то есть прям первые вот императоры, они берут эту технологию, притаскивают ее во двор и начинают вот этих вот первые люди, которые пройдут кучу экзаменов и будут вот этой новой элитой, у них там первые поручения, это создание компиляции Лэйшу, ну их в переводе называют энциклопедиями,
Это не совсем энциклопедия, это скорее антология. Что такое лэйшу? Я объясню. Например, мы собираем... Например, у вас поручение собрать всю поэзию в государстве. Вот мы, раз мы хотим учить людей поэзии, давайте ознакомимся с тем, что у нас вообще есть в поэзии. И они собирают какую-нибудь книжулю типа Тайпин Юлан, там 10 лет, 20 авторов сидят, пыхтят, компилируют это самое, вся поэзия, которая у нас есть. 4,7 миллионов иероглифов, 2,5 тысячи документов. Это какие, значит, у нас есть там пословицы, какие у нас есть мудрости, а вот мы нашли стелу каменную там античности нашей, времен там чуть ли не Конфуция, на ней написано вот такое мудрое выражение, запиши, там волк в цирке не выступает, там а вот это мне нравится, давай еще, там кто курит, тот кончает раком, все, короче, какие-то интересные, важные выражения, которые подходят, или поэтические, они часто приводили, например, не полный стих, а говорили, что вообще стих фигня, ну, вот эти вот там строчки, прям красиво сказал, красиво, давай запишем наши лэйшу, зафиксируем, что было стихотворение такого-то, который писал, на самом деле, хрень полную, но вот тут он выдал красиво, и мы заносим в нашу книжку, что, значит, давай это самое... что вот было. Да, и такие, конечно, сборники, вот, собственно, это там, первые сборники выходят в 982-м, то есть, ну, это уже все равно там 20 лет они правят, да, но первые компиляции этих лэйшу, это большие государственные проекты, нафиг все эти чиновники нужны, да, чтобы пособирать все. Там, Вэнья Ниньхуэ, это красиво называется, типа «Прекраснейшие цветы в саду литературы». Мы собираем лучшую прозу, какую мы знаем. Мы собираем этот самый там Сыфу Яньгуэй. Мы собираем лучшие законы, какие мы знаем. Или вот эти вот самые списки, мы говорили, прецедентное право. Что император говорил по такому-то поводу, как решать такой-то спор. И выходят компиляции, которые они задолбались без печати это делать. Поэтому эпоха Сун характеризуется первой печатью на государственном уровне. И, конечно, это сразу видно, если ты занимаешься историей, как сложно достать источники по Тан, первоисточники, и как легко, начиная с Сун и дальше, потому что есть печать. Потому что мы все это тиражируем массово, и в больших, все эти книжки появляются в больших тиражах, и они массово доходят. Не все их были, то есть, например, долго-долго собирали собрания. Тайпин Гуанчжи очень долго собирали. Например, давайте соберем все истории про духов, про бессмертных, про всяких демонов, про там Жон Квай ходит, побивает демонов, или там еще что-то. Вот давайте мы соберем какие-то там мифические или не мифические истории о том, как жить вечно, или как вот эти вот истории, как мудрец, там, знаешь, был просветленный, который там жил 3000 лет, там еще что-нибудь такое. Это они соберут, скомпилируют, но издавать не будут. Следующие хрен знает сколько лет, несколько столетий, издадут только при династии Мин, потому что в то время они в итоге почитают и скажут, так в этом пользы для государственного управления нет. Вот польза в поэзии, вот польза там в чем-то таком большая, мы уже объяснили почему. А вот эти вот истории про всяких духов, про фэнтези, про драконов, в этом пользы нет, и поэтому они соберут, все скомпилируют, но в печать это не пойдет. Так что будут и такие случаи. А можно подробнее про технологию печати? Ну, я сказал, вот это ксилография, то есть оттиски, деревянные страницы. Но, кстати говоря, нет, можно еще что-то добавить. Из-за того, что идет такая, десятилетиями есть необходимость в печати, естественно, это сильно влияет на то, что... Какой доступ у всех этих людей появляется к литературе? Понимаешь, одно дело, когда ты говоришь, что быть ши, что быть чиновником, образованным, вот этим вот письменным человеком, надо изучать Конфуция. Так а где я вам достану этого Конфуция? Вы что, обалдели? Раньше было бы так, и было бы справедливо. А теперь нет. Теперь у вас массово печатаются книжки, и доступ... Появляется такой феномен, как частные библиотеки. Что это вообще такое? Какие еще частные библиотеки? Ты кто такой? А теперь появляются вот эти вот ши, которые создают себе академии в уездах,
Они, я когда был в столице, я там пропихнул, отпечатал себе там 10 книжечек, мне оттиснули, значит, это самого там, Луньюй, этого, Конфуция. И ты приводишь себе в уезд, делаешь академию, приходите ко мне в академию, у меня есть книжки, будем вместе читать, я вам буду объяснять, как читать, буду вас учить читать, и мы тут все будем учиться в нашем селе быть образованными. Ничего себе заработок, ничего себе возможность. Частная академия и частное развитие. И без этого, без печати, вообще бы не получилось бы этой системы экзаменационной на таком уровне ее распространить на всю страну. Спрос на это был такой большой, что в районе тысячного года, ну плюс-минус, ну вот где-то тогда, там в начале 11 века, у нас даже появляется, изобретают, собственно, как это называется, movable type, наборной шрифт. Вот у тебя появляется наборной шрифт, и в начале 11 века где-то Бишень, такой инженер-конструктор его изобретает, когда у тебя просто есть поодиночке иероглифы, и ты те, какие надо, просто штампуешь из них любые книжки, то есть тебе, получается, даже не нужно оригинал книжки иметь, сделанный в виде досок, а ты можешь сам его как бы набирать. Но эта система совсем не такая, то есть кто-то может подумать, так подожди, это ж Гутенберг, там все такое. Не забывайте, что это все иероглифическая печать. Когда Гутенберг придумает в Европе свой печатный станок, там будет 25 литеров алфавита, ну или сколько, который ты комбинируешь в любом порядке и можешь написать вообще все, что тебе нужно. В китайском алфавите, ну, алфавита нет, да, это иероглифы, их тысячи уникальных знаков. Ты никогда их не заведешь все, и это совсем не так удобно, как можно себе представить для китайского языка. То есть это будет работать скорее для каких-нибудь там, когда деньги появятся бумажные в Сун, они появятся в Сун впервые в мире, когда тебе надо небольшой текст набрать, и да, там, или указ какой-нибудь, или поставить печать какую-то, или что-то, вот для этого это хорошая штука. Но на самом деле большая часть печати все равно будет выходить в досках, причем до самого модернового времени. Значит, о чем хотелось бы все-таки рассказать и вообще к чему я это вел? Ну, понятно, вел это к тому, что очень сильно меняется принцип формирования элиты, и он таким останется до конца империи, до 20 века, до Синьхайской революции. Правящим классом будут вот эти вот ши. Но еще важно не то, что это будет правящий класс, а то, что он произведет свою идеологию во времена Сун. Именно ко времени Сун относится формирование новой интеллектуальной идеологии, которая окажет огромное влияние не только на Китай, на всю Восточную Азию. Вы, наверное, слышали неоконфуцианство. Или по-китайски Сунмин Ли Шуэ, то есть сунско-минское изучение Ли, принцип, изучение принципа. Неоконфуцианство – это западный термин, это мы так просто, чтобы его назвать. В чем прикол? В том, что система этих академий, система книжек, того, что у нас есть масса библиотек, количество читающих людей очень сильно увеличивается, количество пишущих людей очень сильно увеличивается, и они все начинают что-то обсуждать. Количество важных имен, интеллектуалов, там, Сыма Гуан, Су Ши, и все остальные, их просто не перечислить. И они постоянно находятся в обсуждениях с даосами, с буддистами, ну, с теми интеллектуалами, потому что все-таки, почему буддизм был такой популярный? Потому что они доминировали, они могли тебе объяснить, смотри, как мир устроен, так, сяк и так. А что ты ему возразишь? Пу-пу-пу, я почитаю предка. Ну, типа, это же несерьезно. А буддист тебе расскажет, а там чакравартине, о смене эпох, о кали-юге, а там вообще тебе такую космологию задвинешь, что у тебя просто глаза вылезут. Интеллектуально с этим было очень сложно конкурировать, но конфуцианство сможет. Оно, правда, в процессе превратится в такое псевдорелигиозное движение, ну или даже не псевдо, а прям религиозное. То есть будут конфуцианские храмы после этого появятся, в них будут кумирни Конфуцию стоять и так далее. Но зато они победят как доминирующая идеология. Вы когда-нибудь... Почему это важно? Я могу... Если кто-то сейчас начинает закатывать глаза, опять Буш будет сейчас рассказывать про
мысль восточную, это ж капец, я типа спать. Не-не-не, подожди, перед тем, как спать, я все-таки хочу убедить тебя, зачем это интересно. Вы, наверное, слышали, что про восточное общество часто говорят конфуцианские общества. Про Китай, Вьетнам, Японию, Корею. Часто говорят, что это общество конфуцианские. Вообще-то мы имеем в виду неоконфуцианские. Мы не совсем имеем в виду того античного Конфуция. Конфуция вообще-то писал, алло, там, в 5 веке до нашей эры. Ну, то есть, прям очень давно. Это, считай, как Платон какой-нибудь, да? То есть, это прям очень давно было. Когда мы говорим, что общество конфуцианское, мы имеем в виду, что оно сунско-минское изучение принципов. Это идеология, которая родилась в эпоху Сун. И родилась она из вот этих вот новых поначитавшихся своих книжек, которые, ну, во-первых, они, когда все стали читать книжки, они быстро пришли к тому, что, кажется, все, что понаписано в имперское время, там, Тан, Хань, кажется, это все фигня какая-то. Людей уносит куда-то не туда, они начинают мудрствовать лукаво и придумывают какие-то вообще непонятные концепции, там, типа, нам нужно быть благодетельным, потому что что? Это все какое-то придуманное людьми, это все фигня какая-то. Древние были крутыми, ну там Мэнзи, например, Конфуций. Они были крутыми не потому, что они что-то сказали, а потому, что они что-то рассмотрели в устройстве общества. Даже не общества, мира. Они подметили, что в мире все устроено каким-то образом. Ты смотришь и, ну вот ты смотришь на дерево, да? И ты видишь его кору, соки, ветки там. Это замечательно. Это все понятно, вопросов нет. А почему дерево ветвится вот таким образом? Почему вот это дерево выросло вот так, а у того ствол пошел куда-то вбок? А почему все сливы одинаково пускают корни? Почему вся травка растет именно вот таким вот образом? Почему все цветы начинают распускаться по весне? Что это в чем-то? И появляется учение о принципе или паттерне. Ну, вы же понимаете, сложно переводить все-таки термины между языками. Ли, почему называется неоконфуцианство, вообще-то на китайском называется сунско-минское изучение принципа. Так вот, вообще это учение о принципе, да? Ли. В основе всего лежит, как у всего есть какой-то принцип. То есть принцип дерева, ли дерево, это то, как оно ветвится, это то, почему оно пускает корни. Это как бы чертеж дерева. Понимаешь? То, что вот... А проявляется это все? Да, проявляется это действительно все в виде там коры, соков, вот то, что ты можешь увидеть, потрогать, понюхать по факту. Да, ну это, извини, вот вы знаете, что есть такая ци-энергия. Вот это все цигуны там и всякое такое. Да, да, они уже на тот момент с даосами так долго общались, что они уже переняли от них эту идею, что ну да, конечно, любая ткань, материя, это все вот это вот энергетическое, материальное, вот эта единица ци, энергия. Но ци не само по себе существует. Кора же не откуда-то взялась, а она взялась по изначальному чертежу, по изначальному принципу, понимаешь? В основе лежит принцип ли, а уже потом поверх. Просто этот принцип ли с помощью энергии ци превращается во что-то реальное, что мы можем потрогать. И, кстати говоря, поэтому буддисты вам брешут. Буддисты брешут, что весь окружающий мир вам кажется, нет никакой реальности. Не слушайте буддистов, слушайте меня. Реальность есть. И это просто проявление вот энергии ци. Но... Мир не, действительно не ограничивается реальностью, за ней есть какой-то основополагающий принцип. Так вот, как у дерева есть принцип, и в соответствии с этим принципом вырастает дерево, так и у человека есть принцип, которому он должен соответствовать. Есть идеальный принцип человека. Но ему соответствуют не все. Некоторые хамят, некоторые воруют. Некоторые, вообще-то, в принципе, в их этого не заложено. Но они это делают. Почему?
А потому что вот эта энергия ЦИ, из которой мы по факту состоим, кости, плоть и все остальное, оно может быть прозрачной, тонкой, чистой, и тогда почти ничем не отличаться от принципа изначального. Тогда то, как ты реализован, практически полностью соответствует задуманному. А ЦИ может быть грязной, мутной, толстой, через которую так ничего не видно, какой там принцип человека заложен, это в него все хорошее. Человек, то есть в принципе, в базовом своем устройстве человек благородный, гуманный, честный, искренний, но у него грязная ЦИ, и там не разглядишь вообще, что там заложено, этот принцип хороший, вообще ничего не понятно. И он делает фигню какую-то по жизни,

там болтать. Весь 12 век. И в 12 веке Джу Си – это важнейшее имя. Его часто в литературе называют второй после Конфуция философ Китая. Это человек, который повлияет, по сути, на всю Восточную Азию дальше. Потому что он это все сведет в единую систему в 12 веке. Поэтому вы учтите, что я говорю там синтез за где-то 2 столетия развития этой системы. Он будет говорить, что древние хотели упорядочить мир. Вот они там во времена весен и осеней, там, сражающихся царств, они там описывали, как нам лучше построить государство, как надо сделать все. Да, но ты же не можешь построить государство или мир. Ну, для них это одно и то же. Опять же, в китайской мысли китайское государство, вот это срединное государство, и мир, это, в принципе, одно и то же. Потому что все остальное, что есть, это просто недоразумение какое-то. Это какие-то отбросы и шлаки общества, и вообще идеи. А имеется в виду, конечно, срединное государство. Ну, так вот, даже до этого, до того, как мы сделали Китайскую империю, были маленькие всякие государства. Уже их надо было как-то организовывать. Вот эта вот локальность. А для того, чтобы организовать локальность, тебе нужно организовать себя, свою семью. Как ты можешь организовывать страну, если у тебя дома непорядок, если жена тобой помыкает, если дети тебя не слушаются, если куры там клевать что-то не хотят, тоже тебя не уважают. Сначала вот это нужно, чтобы у тебя было выстроено, и тогда ты сможешь строить государство. А как ты сможешь построить детей и курей у себя дома, если ты сам себя не можешь построить? Если ты вечно ходишь какой-то, и у тебя интересы там побухать, еще что-то, ты не думаешь о чем-то правильно, ты не думаешь, как организовать себя, ходишь сгорбившись, у тебя болит все вечно, кашляешь, потому что, ну короче, ты себя не можешь организовать, организуй себя. А как организовать себя, если у тебя мысли путаются? Если ты думаешь вечно о чем-то не том, тебе нужно сначала голову свою, мозг свой организовать, понимаешь? Порядок мысли, чтобы у тебя был четкий, понятный. А как организовать четкий, понятный порядок мысли? Нужно научиться правильно думать. Нужно, чтобы у тебя мысли даже сами думались правильно. А древние открыли, что единственный способ это сделать, это увеличивать знания. Нужно практиковать так называемое ГВУ, расширение знаний. Нужно всматриваться в вещи. Нужно прищуриться, ну это китайцы, ладно, всмотреться. Нужно хорошенько всмотреться вокруг, как устроен мир. Видишь, птичка? Она не просто птичка. Она прилетела сюда по весне. А почему? А потому что до этого она улетала. А почему она улетала? Потому что тут стало холодно. Она полетела туда, где теплее. Ага, знаешь, видишь, птичка ищет там, как теплее, все. Ты начинаешь понимать, как что-то устроено. Ты набираешься знаний. И когда у тебя становится больше знаний, когда ты лучше понимаешь, как что работает, ты смотришь, река течет и меандрирует, и вот тут изгибается, вымывает там берег, там еще что-то. Ты увеличил знания, когда ты сидел и понял, как это работает. Они даже будут практиковать, собственно, практику, которая Джу Си будет рекомендовать. Он конкретно Джу Си будет очень сильно любить. Чин Цуо – это тихое сидение. То есть, ну вы понимаете, они все время находились в спорах с буддистами и даосами, понабрались, да, ну это чем-то похоже на медитацию, да. То есть тихое сидение, нужно тихо сидеть и пырить в реку. Но если даос сидит и пырит в реку, потому что он там в пустоту куда-то уходит, то ты пыришь в реку, чтобы понять, как река работает, как течение работает, как вода создает нагрузку, а ты построишь дамбу, чтобы эту нагрузку перераспределить, чтобы это вот, то есть ты пыришь не просто так, ты пыришь для того, чтобы извлекать какое-то знание. И когда у тебя становится много знаний, тебе вдруг становится легче думать. Раньше ты сидел и думал, река меня смоет, что же мне делать, а теперь ты знаешь, что делать. Ты видишь половодье, ага, тут надо организовать вот это, прокопать туда, в сторону. У тебя хоп-хоп, мысли поскакали, ты начинаешь четко двигать. И смотри, вся эта система теперь разворачивается в обратном направлении. Когда ты набрался знаний, у тебя получается

стройно думать. Ты, значит, тогда понимаешь, как себя вести. Раньше ты сидел и не знал, как высказать, тебя никто не слушал, а теперь ты понимаешь, как все работает. Ты приходишь, ты четко говоришь, приходишь, берешь за руку, говоришь, строй дамбу. И все пошли и строят дамбу, побежали, потащили там стройматериалы, всякое такое. Тебя все слушаются, тебя жена слушается, тебя дети слушаются, тебя кури слушаются, клюют как надо, поутру вышли, цок-цок-цок-цок, все отлично, у тебя дом устроен. И так ты можешь и общество, конечно, когда ты приходишь, у тебя все организовано, хозяйство, все, ты можешь и общество, конечно, теперь строить, и другим людям говорить, как им что делать, ты можешь и государство теперь строить, и все остальное. То есть эта система работает и в начало, и в конец. И вот этот путь от выстраивания мыслей на разных уровнях, это и есть то, что они берут просто даосское слово «дао» – путь. И даосие – постижение пути – это база неоконфуцианства. Они привнесли много даосских и буддийских понятий сюда. Тебе нужно сидеть и постигать смысл вещей, как они устроены, потому что это в итоге сделает правильным вообще весь космос и вообще все, что есть. И если ты будешь следовать этому пути, это, по сути, единственный способ очистить свое ци, сделать его тонким и понять вообще изначальный замысел. Понять вообще, как мы устроены. Да, вообще, для этого, короче, смысл быть хорошим, правильным в космическом смысле, даже не на личном, но на любом смысле, это заниматься самокультивацией, заниматься самовоспитанием, заниматься следованием пути. Если ты следуешь пути, вот этому, выстраиваешь свои мысли, расширяешь знания и так далее, у тебя все в жизни получится. Это единственный способ приблизиться к тому, как космос устроен. И быть максимально чистым ци. Ты дальше станешь там, Жень, гуманным, ты станешь честным. И какие ценности несет в себе неоконфуцианство? Что это за казан? Ну, я сейчас просто уже начинаю пересказывать просто джуси. Нужно не врать себе. Одно из фундаментальных понятий неоконфуцианства – искренность. Знаешь почему? Потому что искренность – ключ к самокультивации. Ты ведь часто знаешь, что так не нужно делать, как ты делаешь. И все равно делаешь. Ты лежишь у себя в постели, листаешь свои рилсы там или шорцы. Ты ведь знаешь, что ты фигней занимаешься. Ты ведь знаешь, что ты делаешь сейчас что-то не то, а продолжаешь в итоге прокрастинировать и листать. Ты просто лежишь и себе ци загрязняешь. Самое главное, что ты врешь сам себе. Ты думаешь, да ну сейчас. Не, умей вовремя распознать, что я делаю что-то не то. Или наоборот. Ты часто знаешь, что тебе нужно чем-то заняться. Мне нужно язык выучить. Мне нужно пойти туда вот устроиться на работу. Мне нужно письмо важное туда написать. Но ты этого не делаешь. Потому что что-то там придумываешь себе. Врешь себе, понимаешь? Потому что вот у тебя нет искренности. Соберись. И вот эти вот понятия дзин, собранность, серьезность, внутренняя выпрямленность, это тоже очень важная штука. Тебе не нужно отклоняться от вот этого вот четкого формирования мысли. Тебе быть нужно внутренне выпрямленным. Ты сидишь, читаешь книжку, думаешь о чем-то высоком, как налоги с людей собирать, еще что-то. И тут коза какая-то в короткой юбке проскакала, и ты все, и все, у тебя все мысли пошли на бекрень, потерял концентрацию, думаешь об этой козе, ты не думаешь о налогах, ты все, у тебя все потеряно, ты мысли куда-то расплылись, ци загрязняется, становится мутным, ты ходишь, побежал там за ней, сидите с ней, пьете вино, все, государство стоит, простаивает, курите, они слушаются, бегают, клюют, что попало, дети кричат, жена орет, да нафиг я за него вышла, а все почему? А потому что у тебя нет внутренней выпрямленности, у тебя нет дзин, ты не следуешь пути, ты сидишь, ведешь себя как черт, и все тебя считают чертом, и никто тебя не слушается, потому что ты знаешь, что ты коррупционный алкоголик. И все, ты не можешь ни государство построить, ни себя, и коза та куда-то ускакала, которая в короткой юбке была. Все, в итоге, ничтожество, понимаешь? А все почему? Потому что у тебя нет внутренней выпрямленности. И поэтому ритуал, вот Конфуций еще рассказал, как важен ритуал. Правильно сидеть, правильно говорить. Это тоже следование пути. Если ты не следишь за собой, как ты можешь надеяться, что у тебя будут нормальные мысли? Если ты даже сидишь, сгорбившись вот так, как этот, как гриф, какое к тебе будет уважение? Нужно сидеть, выправь, сядь, осанку поправь, сядь ровно. Потому что нормальный человек
который постигает путь, он всегда сидит ровно. Это процесс постоянный. Тебе нужно все время следить за своими мыслями. Тебе нужно сидеть все время выпрямившись. Когда я тебе говорю, поправь осанку, это вопрос космического порядка. Это не я к тебе придираюсь, типа, сделай то-то. Не-не-не. Мы сейчас говорим об устройстве космоса и Вселенной. Только так ты будешь соответствовать изначальному замыслу. И только так ты сможешь другие изначальные замыслы Ли распознавать. Поэтому вот этот вот ритуал, он, форма не менее важна, чем смысл, потому что форма тебя приближает к смыслу. Только когда ты все время понимаешь, что у нас вокруг есть иерархия. Вот этому нужно кланяться глубже, вот этому кланяться меньше. Тебе нужно сидеть ровно, разговаривать нормально, повернулся, этому ровным тоном сказал. Жена кричит, скажи тихонечко, объясни, и все нормально. Этих построй, этим объясни, тем поклонись. Вот этот вот ритуал – это фундамент. Без этого ты никогда не можешь рассчитывать на то, что ты хоть что-то в этом мире поймешь. Иерархия отношений и то, как ты себя, и повседневного поведения не менее важна, чем постижение смыслов космоса и всего. Вот что такое неоконфуцианство. База. Вот это вот самодисциплина и все. А в основе нее что лежит? Увеличение знания. Нужно все время, да, когда ты уже вот так себя выпрямил, конечно, ты можешь вглядываться, конечно. Еще раз, Джуси, нужно его вынести, не забываем. Важнейший человек. Во Вьетнаме уже в 13 веке начнут распространяться неоконфуцианство. В Китае тут же начнет, вот в 11 еще веке, потом в 12. В Корею придет во время монгольского, когда будет и Китай, и Корея входить в одну династию Юань. В Японию чуть позже при Токугава, уже в период Эда придет эта вся система. Но это система, которая организует всю Восточную Азию. Когда вы знаете, что там есть иерархия, что люди уважают общественные правила, они могут думать совсем, они могут про себя это все не уважать, но выполнять нормы, потому что это просто фундамент и база, потому что основнее этого нет ничего. Они, конечно же, сюда подтащат еще кучу космологии, я не знаю, насколько, я, наверное, чуть-чуть расскажу, потому что есть тут такой момент, что все-таки они начнут душнить. Ну, как бы, нет, можно на вот этих вот примерах рассказывать, да, но это ум за разум поедет. Я просто хочу, да, объяснить, что они поймут, что для того, чтобы спорить с даосами, нужно будет немножко рассказать про то, как устроен мир, потому что они тебе могут рассказать про кучу эпох или буддисты. Кстати говоря, вот, ну, например, да, вам это разве не похоже на то, что говорят буддисты о том, что нужно освободиться от страстей? И вообще цель просветления – это полная свобода от страсти. Конфуцианцы говорят, ну, неоконфуцианцы говорят, не-не-не, ты никогда не избавишься. Эмоции – это часть тоже замысла. Твои эмоции – это нормально, только ты не будь их рабом. Вот коза в юбке проскакала, не беги сразу за ней. Сядь, концентрируйся, но потом подойди, возьми за руку, скажи, мадам, нормально как-то это все обустрой, будь цивилизованным, понимаешь? То есть держи в узде, контролируй свои эмоции, но это не значит, что нужно совсем вот как буддисты сесть там, все, я растворился, все. Конечно, в итоге они там за время философствования, они придут там к очень сложной системе о том, что у всего есть базовый вот этот чертеж, ли, принцип. Есть великий предел. Вот когда мы разбираемся, знаешь, это как длина планка. Это как, я не знаю, как вообще фундаментальное то, из чего мы состоим. Есть какой-то замысел всего в мире. В основе всего лежит вот самый базовый замысел, великий предел, тайцы так называемый. Он проявляется, по сути, когда мы говорим, что он проявляется в виде энергии ци. Что это значит? Энергия ци состоит из двух составляющих. Инь – это все холодное, пустое, спокойное, женское. И ян – это все дерзкое, движимое, мужское, яркое. Но это две абсолютно одинаковые составляющие природы. То, как ци, вот энергия, из чего превращается, вот я сижу в микрофон говорю, микрофон состоит из ци. У него есть свой принцип микрофона, по которому он изначально работает. Но вот физически я вот эти вижу, там амбушюры, там вот эти штучки, болтик этот вижу. Это все так,
этот из ци он состоит. А ци – это все время баланс из инь и янь. И разные пропорции инь и янь, по сути, создают вокруг вообще всю нашу Вселенную. То есть все, что ты видишь, можно объяснить разными пропорциями инь и янь. Они все время находятся, то есть иногда чуть-чуть больше инь, иногда чуть больше янь, они так, видишь, даже вот эта форма, она как живая тут изображена, они как бы вот так перетекают друг в друга, так буль-буль-буль-буль-буль. И вот они буль-буль-буль, получился микрофон, а буль-буль-буль в другом порядке получился я, а буль-буль-буль получился чатик, буль-буль-буль получилось государство. И из этого, из разных пропорций, из разного буль-буль состоит вся Вселенная. И отсюда состоит, и дальше они это все разворачивали в эту знаменитую систему, вот эти вот пять элементов, короче, потому что разные пропорции инь и янь формируют, что там, землю, металл, дерево, огонь, воду. Вот эти вот базовые элементы, они формируются из разных пропорций, а из этих базовых элементов состоит все. Например, разная пропорция инь и янь. У нас сейчас больше ян, дерзкого, подвижного, и у нас сейчас на дворе весна. Почему? Потому что чуть-чуть больше ян сейчас в пропорции, поэтому такой сезон. Дальше еще будет больше, будет лето. Потом чуть-чуть тень становится побольше, у нас осень становится, понимаешь? Поэтому сменяются сезоны, поэтому, короче, кстати, отсюда же берутся. Поэтому мы, кстати говоря, из-за того, что все базовые элементы тоже из этого состоят, у них в сезонах вот эти вот берутся, вы знаете, огненные драконы, деревянные крысы, металлические тигры, вот это, ну, годы, да, и сезоны, они все из-за этого сменяются по металлам, по энергиям, по всему вот этому. Короче, это практически религиозная система, которая объясняет космический порядок. Зачем я это объясняю? Что мы мало слышали таких историй. Но, во-первых, мы это рассказывали и про буддизм, и про даосов, и осталось только про неоконфуцианство рассказать, которое в себя многие эти концепты включает в свои трактовки. А во-вторых, ты понимаешь, что то, о чем я сейчас говорил, выпрямленность, мораль, расширение знания, оно встроено вот в это. То есть, когда я тебе говорю «выпрямь спину», я говорю об устройстве космоса. И, наверное, это еще одна вещь, которую все-таки нельзя не сказать о неоконфуцианстве, и то, что может быть иногда сложно объяснять. Не то, чтобы сложно, просто это не совсем очевидно. Мы привыкли к системам, когда мы про греков говорим, еще про что-то, что мораль и этика – это что-то, что мы сами для себя придумали. А в неоконфуцианстве мораль и этика – это не относительные понятия. Они заложены в базовом вот этом принципе «ли». Они заложены в основе вообще космоса. То есть правильное поведение существует не относительно, а объективно. Есть самое правильное поведение. Есть самое правильное правило. Есть самый правильный смысл. Он один. И он есть. Просто не все его могут рассмотреть. И не все ему могут следовать правильно. Это другой вопрос. Но мораль не относительна. Это мысль, которая она всю, ну опять же, по-китайски это сунско-минское постижение изучения принципов, называется неоконфуцианство. Для раскрытия сути это понятнее. Почему сунско-минское? Потому что цин, потом придут маньчжуры, увидят вот это все и скажут: «Кого? Какой великий предел? Чего вы мне тут рассказываете?» И на самом деле прицин будет сильно критиковать вот эту вот всю космологию, что это типа все бесполезная какая-то толчья слов. И им уже для объяснения там планеты всего уже, может быть, не нужно будет инь-янь использовать там еще что-то. Вот. Но да, во время эпох Сун, Юань и Мин, вот даже вот эта космология работает по полной. Да, фундаментально это все вот изложил Чжу Си в 12 веке в Южной Сун. Да, собственно, что лежит в основе этого всего? Ну, типа, как к этому приобщиться? А только один способ – учеба. Учеба вообще единственный способ формально понять, как это работает. То есть это не значит, что там крестьянин не может стать вот таким вот правильным человеком, но он скорее к этому придет интуитивно. Просто потому, что он будет правильным крестьянином, будет делать свои правильные крестьянские вещи, и поэтому будет грамотным и все такое. А понять, как это все работает, только один способ – идти учиться. Отсюда, конечно, следует, что все эти академии поощряют такой подход. Это сильно скажется на искусстве, потому что мы вот это всматривание прищуренное мы увидим и в искусстве, которое будет развиваться. Но об искусстве поговорим в самом конце, потому что все-таки нужно поговорить о том, как вообще это государство работало. Обратите внимание, что в этой системе торговцы уже не выглядят так калечно, как они выглядели в более
классическом конфуцианстве. Потому что торговец же, что мешает торговцу быть таким же гигачадом, ходить выпрямленным, правильно себя вести, заработал денег, а пожертвуй на дамбу. А значит что? А значит, он все-таки делает благородные вещи. Он делает сострадание, там появляется важная концепция, появляется концепция гуманности, если он там не врет. Только если он честный торговец, да, если он там честно торгует, не нажухивает никого, если он там заработанные деньги тратит на инфраструктуру, еще что-то, это очень даже хорошо, это очень даже достойный человек, и совсем там его не надо сапожищем пинать. С другой стороны, но торговцы все еще находятся ниже там ремесленников и крестьян. Почему? Потому что в неоконфуцианстве все равно они признают, что сама природа торговли, она как бы все время подталкивает тебя, нажухай его. Понимаешь, вот расчеши манту. Понимаешь, вот они приходят и говорят, вот это продай подороже, понимаешь? И ты вот начинаешь там вот это вот, и это тебя как бы скорее естественным образом больше подталкивает к замутнению ци, к утолщению ци и всего вот этого. Но это не какая-то фундаментальная, да, проблема, она решаема. Просто тебе, получается, надо больше усилий над собой делать, чтобы оставаться типа честным, там, справедливым и все такое. То есть торговцы все еще четвертые в этой системе, но совсем не такие бесполезные, как в традиционном конфуцианстве, и в том числе потому, что банально коммерция расцветет прессун так, что это игнорировать будет невозможно, торговцы теперь будут везде. Продолжать на них смотреть, как на отщепенцев, уже будет, ну, просто не биться с реальным миром. Значит, смотри, в чем прикол сунского государства? Оно формально... История, если вы полезете в книжки, видите, тут написано «Северная Сун». Это китайская историография, вы уж извините. Да, она формально, эта эпоха делится на Северную Сун. И Южную Сун. Когда потеряют страна там... Условно, лет по 150 мы на каждую эпоху тратим. 150 лет Северный Сун, когда государство было большое, и Южная Сун, когда государство будет без долины Хуанхэ. Но на самом деле это одно государство. То есть это так китайцы сделали, ну потому что они китайцы. Ну, короче, не спрашивайте. На самом деле государство одно, правящая династия все та же, Цзяо, все элиты, они просто переедут, и у них будут проблемы там военные и все остальное. Но это одно государство, и мы, конечно же, сегодня говорим и о Северной Сун, и о Южной Сун, потому что это одна империя. С самого начала, если мы берем все, по крайней мере, большие великие империи, Сун даже в своем максимальном расширении все-таки, ну, достаточно скромный по размерам. Гораздо меньше, чем были Хань, Тан, гораздо меньше, чем будет Мин, чем Цин. То есть Сун самая из всех, понятно, что были периоды, когда были и больше, но вот из всех как бы великих периодов больших китайских империй, Сун это на самом деле территориально самая маленькая эпоха. Потому что у них не получилось, когда вот братья Цзяо собирали страну, у них не получилось собрать Вьетнам, они там огребли. У них не получилось собрать Дали, это байское государство, народ Бай. Его как-то они особо и не пробовали завоевать, почему-то они считали, что ну как-то не будет. Но самое главное, что они не полностью контролировали север. На севере существовало два государства, Си-Ся, или западная Ся, ну, Си-Ся обычно называют, это тангуты и кидани, такое протомонгольское, ну, или даже не прото, а просто древнемонгольское племя, тоже кочевое, которые тоже контролировали север Китая, там, Маньчжурию, там, и всякое такое. С ними так и не получилось уладить отношения, с ними пришлось... И с этим пришлось мириться, потому что с самого начала сунские армии огребли и в войне с тангутами, и в войне с киданями. Кстати говоря, кидань, если что, именно отсюда происходит средневековое в славянских языках название Китай. Мы страну называем не по китайскому государству, а по государству Ляо. Это было государство киданий. В западнославянских вы можете встретить там Катай с таким написанием. Или, то есть они Китаи или Кидани. Короче, наше название Китая происходит именно от этого.
То есть это вообще-то древнемонгольское племя. Ну, тоже характерная черта, что все-таки Сун проиграли несколько войн в самом начале, несмотря на то, что армии у Сун были огромные. Часто можно встретить описание, ну, не часто, уже нет. Но раньше, в старых книжках, там, столетней давности, можно было часто встретить описание, что да, Сун там технологически и культурно суперразвитые, но это была пацифистская нация, ну, типа, пацифистская империя, которая вообще там, у которой армии не было, и которая считала, нет, это, ну, сейчас уже никто этого не говорит, но вдруг у кого-то есть старые, устаревшие данные, нет, если что, армия в самом начале Сун была 220 тысяч человек, уже при втором императоре она была 660 тысяч человек, а когда в 11 веке будут предлагать реформы, то есть, грубо говоря, за 100 лет она разрастется до почти миллиона, 900 тысяч человек. Это имеется в виду полностью вооруженные силы империи, то есть делим пополам как минимум, потому что где-то половина это обеспечение, это всякие повара, медики, короче, все, что связано с логистикой армии, это уже где-то половина, но в любом случае, даже если мы берем все гарнизоны Китая, что стоит, все, вот это все равно невероятное по количеству армия, и при этом не было идеологии для военного сословия. Да, Накань, вот это очень интересно, я согласен, что это, конечно, удивляет, но представь, что при такой колоссальной армии, даже в спокойные годы, Сун тратили четверть бюджета на армию, а в неспокойные три четверти бюджета запросто уходило, вот в этой якобы, как раньше считалось, пацифистской империи, во многие годы три четверти бюджета уходило на содержание армии. Это была огромная армия, но при этом она управлялась гражданским корпусом. То есть чиновник, опять же, получал задание, едь управляй в провинцию, я не знаю, придумай новый налог на производителей керамики. А в следующем году говорили, а теперь поедь армией по команду против Сися. У них был жуткий страх повторения истории с Тан, когда Тан для подавления и для победы в войнах настолько отдали командование вот этим дзэдуши военным губернаторам, что империя растащилась, и все. Военные губернаторы растащились, и не стало великой империи Тан. Каждый сидел в своем уезде, и каждый был сам себе генерал-губернатором. И когда Сун пересобрал эту систему, они страшно боялись повторения этого сценария, и любыми средствами любых популярных генералов отодвигали все время. Любых там, если человек хорошо себя проявлял как генерал, его тут же старались перевести на какую-то должность, убрать, чтобы он не делал военную карьеру, а то осмелеет и заберет себе опять, как было во время Тан, какую-то власть или что-то еще. То есть, да, это очень интересная особенность Сун. Сися это тоже монголы? Нет, Сися это тангуты. То есть это такие тоже полукочевые ребята, их население, то есть на территории Сися проживало где-то 3 миллиона человек, на территории Ляо, киданьского государства, где-то 9 миллионов человек, ну для сравнения население Северных Сун было где-то 75 миллионов человек, то есть все равно, ты понимаешь, что все равно, несмотря на то, что территории-то большие, но по плотности населения, ну как бы это даже не смешно сравнивать, вот. Хотя там на территории жило много китайцев. Просто что они управлялись типа не срединным государством, которым, естественно, считается Сун. Но вот тоже Сун настолько не могли победить вот этих вот северян, что они заключают договора, в которых называют вот этих вот людей правителями. Конечно, кому-то там в ханьское время, во времена Уди какого-нибудь там сказать, что он будет писать письма какому-то правителю и называть его правителем? Не-не, тогда это все были данники. Если ты общался с какими-то варварами, то ты ко всем к ним обращался, слышь, мой вассал, мой данник, что там можешь мне предложить? А Сун вынуждена считаться с Ляо и с Сися и писать им, что вот уважаемый правитель такой-то-то. Это, конечно, да, и они очень сильно на эту тему рефлексировали, им было больно. Когда мы будем рассказывать про движение реформаторов, про Сыма Гуана, про Аньшаня, потому что они же вот обчитали своих книжек и сразу полезли с советами. Выходит Ван Аньшань, говорит, нафига вам армия в миллион человек? Что вы делаете?
И он пишет, я сейчас цитирую Аньшаня, что говорит, ребят, солдаты по своей природе ужасные люди, они не боятся смерти и все время ищут проблем. Зачем нам нужна профессиональная армия? Давайте их всех отправим на поля работать, а во время войны будем выдавать им оружие и водить с ними сражаться. Потому что, ну, так они будут нормальным делом заняты. И, конечно, да, вот эти люди, они все выходят со своими предложениями, и, в общем-то, при Сун создаются интересная система, вот это вот Баоцзя, да, мы ее знаем, ну, вот эта народная милиция, ее очень любят, потому что это крестьяне, которые сами должны собираться и выставлять от себя ополчение, и должны рассказывать там, кто отлынивает или что, но Баоцзя... Она в первую очередь так нравится управленцам, потому что это способ населения друг на друга стучать. Ты заставляешь крестьян выходить и говорить там, а вы знаете, вот этот там не пошел на сборы, например, или еще что-то. То есть это такая система слежки самим за собой, и поэтому это удобная штука. Но как военная сила, она на самом деле не сильно зайдет, и реформы скоро провалятся, они все-таки откатятся, будут всякие... Сыма Гуаны будут ратовать за то, что не-не-не. Да, у них будет большой интеллектуальный спор, как лучше управлять государством. Баоцзя прикольная система на местном уровне, но она прикольная не для ведения вот этих вот больших военных кампаний, особенно с наступательными кампаниями. У Сун что-то вообще всю историю будет беда какая-то. Они раз за разом будут получать. Периодически будут они пытаться... отбить, у них будет засядет вот эта вот идея, зная, что есть вот это вот тут желтым на карте выделено, 16 префектур, или как это назвать, 16 округов, по-моему, да, это называется, 16 округов, про которые они всегда будут жалеть, что вот это вот прям китайские хорошие территории, там живут китайцы, выращивают пшеницу, то есть это прям такие оседлые китайцы, которые крутые, с ними как-то надо... Надо бы их себе вернуть, и часто будут пытаться с Ляо воевать за эту территорию, но будут огребать регулярно. И, короче, неуспешные в этом смысле войны. Они будут идти весь 11 век периодически. С другой стороны, придется в какой-то момент и налаживать отношения, с тибетцами особенно наладят отношения. Видишь, они же потеряли еще доступ к кавалерии. То Тан так далеко распространилась, потому что у Тан всегда была кочевая кавалерия под боком. Или можно было свою кавалерию воспитывать, закупая лошадок. У Сун долгое время была проблема, нет лошадок и почти нет кавалерии, они воевали чистой пехотой. Изредка получалось, например, они когда-то тибетцев подсадили на чай чуть позже, и тибетцы будут им продавать, тибетцы будут привозить им там с севера, с шелкового пути, будут привозить коней, и продавать за чай, потому что они будут такими же чайманами, как китайцы, и будет вот такая даже формула, она так и будет называться, чай в обмен на лошадей, и это будет целая, как это сказать, государственная торговля, то есть это будет не вот это частное, знаешь, там не торговцы поехали, а государство официальным договором будет утверждать, мы вам типа чай, вы нам лошадку. И это будет, ну, вполне такая официальная, значит, торговля. Там будут объемы ого-го. Там только в одной какой-то торговой сделке будет что-то типа 20 тысяч лошадей передаваться за чай. Все равно покупать дорого, все равно это нестабильный приток и все такое. Да, наверное, пора переходить, почему у нас здесь история делится-то на северную и южную Сун. История очень простая. На территории государства Ляо Киданьского в начале 12 века, там, 1110-е, 1120-е, начинается восстание одного из племен, тунгусо-маньчжурских племен, которое называется Джурджени. Их лидер Агуда. Это Джурджени, это родственники эвенков, там, нивхов всяких, это вот, вот тех вот народов, там, которые в Приморском крае живут. Это из той же группы, там, близкие их родственники, скажем так. Они, Джурджени, они свергают Киданий, и организовывают свое государство, свою династию. Они все там тоже, в принципе, они находятся под влиянием, конечно, там, мандатов неба там и всего. Сун очень рады и с джурджениями заключают договор против Ляо. И вместе на двоих этих Ляо Кидани разбирают. Но буквально через пару лет джурджени начинают вторгаться на территорию Сун и начинают жестко выбивать...
То есть мы увидим, как они раз... Ну, из-за того, что они кочевники, у них не получается взять тот же Кайфэн, город, столицу, большой. Кайфэн разрастается до больше миллиона человек. Кайфэн бесспорно самый большой город своего времени на планете. И мы говорим сейчас о там 1025-м, первые вторжения. Когда в 1125-м приходят Джурджени, император в ужасе отрекается, и потому что он вообще любил рисовать. Он очень любил воевать, он рисовал, он организовал Академию художеств, в которой приглашал людей. А когда приходит война и осаждают Кайфэн, он говорит, ужас какой, я на это не подписывался, и отрекается в помощь своего, в пользу своего сына и уходит. Но рисовал, кстати говоря, хорошо. Да, Хуэйцун, император, вот он. Между прочим, у нас сохранились за его подписью рисунки. Он был сам главой Академии, лично проверял. Это вот он нарисовал. Называется картина типа «Предвестные журавли». Ну, потому что когда журавли появляются, это знаки к чему-то, к хорошему обычно. Ну, вот тут он их нарисовал, да. Вот, то есть он на самом деле хорошо рисовал, и он собирал, и они всякие делали штуки очень интересные. Или вот, например, это тоже за его авторством. А, и вот еще, да, вот он нарисовал очень интересную картину «Прослушивание Гуциня». Вот он сидит, собственно, император. И, то есть это как бы и автопортрет в каком-то смысле. И слушает, как чувак играет на Гуцине. Ну, вот этим было очень интересно заниматься. А воевать, короче, не очень интересно. Поэтому приходится, когда те же Цзинь вторгаются, ну, это будущая династия Цзинь, тогда это просто Джурджене, когда они вторгаются... В общем-то, по сути, не остается выходов, как открыть шлюзы, даже не открыть, разрушить дамбы в реке Хуанхэ. Это не помогло, город все равно взяли, но вода из Хуанхэ вышла, и 1125, 126, 127 это, конечно, страшные наводнения и изменения русла Хуанхэ. Есть карта. Сейчас покажу. Хуанхэ всегда струилась и всегда меняла свои русла, и мы на стримах неоднократно говорили, что это вообще беда жить в долине Хуанхэ. Она очень неспокойна, ее все время колбасит, и из-за этого колбасит людей. Оранжевым здесь показаны изменения после 1128-го, когда Сун, чтобы как-то избавиться от кочевников, они разрушают эти дамбы, и Хуанхэ меняет свое русло, здесь вот оранжевым. Хуанхэ впадает в Хуайхэ, в реку. Они вместе впадают и формируют разные озера, которые, вот современный вид, если вы на сегодня на карту посмотрите Китая, там эти озера есть. Вот до этого их не было, по крайней мере, таких больших. Здесь вообще все затапливает. Вот это вот междуречье превращается в какие-то болота. И, кстати говоря, на их пространствах потом будет написан знаменитый роман «Речные заводи». И там будут фигурировать эти, ну это уже в позднем средневековье, и там будут фигурировать разбойники, которые жили на болотах. Это вот они на этих болотах так как раз жили. То есть они делают сцену для будущих литературных произведений, но в любом случае катастрофа, конечно, очень жесткая, погибает какое-то там невероятное количество людей и все такое, но приходится все равно сдать столицу, Кайфэн разграбляется. А императорскую семью угоняют в плен. Императора Хуэйцуна, его угоняют в Джурджэнь, в Маньчжурию. Забери меня, Джурджэнь, в свою страну Джурджэнию. Значит, там и корейцы с ними были рядом, и там много кто вообще участвовал в этих племенах. И кидане потом там тоже, когда их победили, они тоже стали частью джурджэньской армии. Но императора, его детей, то есть, получается, двух императоров, да, он же отрекся в пользу сына, малолетнего сына, всех женщин, что-то типа 1500 женщин, что ли, рабство, ну, это же все были там принцессы, все были там императрицы, короче, все такое. Их ведут пешком в Корею, ну, или там на север Кореи, короче. Нас, они там будут жить, им там дают титул, что-то типа император Параша. Ну, короче, я имею в виду какой-то насмешливый титул, типа повелитель непонятной милости. Это самое, жену его, императрицу, заставили утопиться. Ну, короче, плохо заканчивают вот эти вот
вот этот двор. Интересно, что они там проживут довольно долго. И от них даже дойдет даже стихотворение этого императора. Он напишет, знаешь что, о своем опыте. Он напишет, это событие называется «Похищение императорского двора». В общей численности 15 тысяч человек, всю элиту уведут, по сути, в Маньчжурию. Да, заставят носить их синие одежды. Фу, какое оскорбление. Представляешь, императора синие одежды. Ну, это значит, что как простолюдины, типа. Унижение страшное. Осталось стихотворение от Хуэй Цуна. «Вот я прошел 10 тысяч ли, как изгнанник. Подумать только, что раньше я расстраивался, когда в нефритовых залах моего дворца по осени становилось холодно». Ну, типа, вот раньше меня волновало, что у меня холодно в дворце, а сейчас меня волнует, что я иду как бич по каким-то полям Маньчжурии пешком в какой-то лагерь там. Ну, вот, да. Рефлексия, да. Но, кстати говоря, как ни странно, государство не посыпалось. Во-первых, один из его сыновей укатил на юг и там организовал государство. Им приходится скакать, они переносят столицу все южнее, южнее, южнее. Останавливаются в Ханчжоу. Ну, тогда Линань назывался, ну, Ханчжоу, чтобы современный было понятно, город, вот он, Ханчжоу. Но они уходят, короче, тут все разлито, тут везде реки, джурджени на конях плавают, короче, в этих болотах, опять говорят, куда мы попали, какие еще реки, это же была равнина китайская, что вообще происходит. Происходит сражение пограничное, вот как раз по реке Хуайхэ пройдет граница между двумя будущими государствами, потому что север все-таки джурджени отожмут. Но вот тут вот, кстати говоря, мне хочется сказать, что вот тут это вообще показательный момент для объяснения истории Сун военной. Действительно появляется талантливый генерал, который раз за разом наносит серьезные эти поражения Юэфэй. Он здесь вот он изображен. Появляется генерал Юэфэй, очень из... Юэфэй, вот так его зовут, который очень популярный генерал, у которого получается собрать нормальное сопротивление, который успешно бьет джурджений, останавливает их и даже чуть-чуть отгоняет, потому что они сначала там Ханчжоу окружили, он отбивает и Ханчжоу, и большие территории, но... Мы сразу видим, что, во-первых, армия, которой он управляет, начинает почему-то называться армия семьи Фэя. Какая еще армия семьи Фэя? И значит, из дворца от нового императора приходит, значит, приказ Юэфэй, мой любимый генерал, какой ты успешный, приезжай в столицу, разберем дальнейшую стратегию победы над джурджэнями. Он приезжает, и его садят в тюрячку, и там убивают. Потому что какая еще семья Фэя? Вы что? Это сейчас опять Тан повторится? То есть, и это очень характерно для Сун. Как только у них появляется генерал, который что-то умеет в войну, против него получаются все, все элиты, императоры, все, и это повторится раз, два, три, несколько раз будет за всю эпоху Сун, потому что вот этого вот самостоятельного, какого-то военной мысли самостоятельной, не подконтрольной гражданскому аппарату, чиновничьему, очень сильно боялись. И так будет до конца эпохи. Поэтому и заключают мир с джурджэнями. Джурджэни наносят после этого несколько поражений, но, с другой стороны, не могут захватить, понимают, что они все-таки не захватят, наверное, дальше Сун. И они подписывают мирный договор, но в котором новый император Сун, ну, во-первых, подписываются на кучу этого дани, ну там невероятная куча дани, что мы. Ну, понимаешь, они платили и сися дань, они и киданям платили дань. Это как раз ерунда. Дань они платили что-то типа 5% годового дохода или что-то такое. Ну, короче, нормально, они тянули дань платить. И тут-то они дань тоже платят, хоть и большую. Но там такая формулировка. Представь, Китай подписывает с какими-то джурджэнями и вынужден такое писать. Наше незначительное государство Сун платит вашему превосходному государству Цзинь, там, и дальше перечисляется, 200 тысяч мотков шелка, там, лошадей, женщин, и подпись «Твой слуга Гао». Это вообще-то Гао Цзун, это следующий император. Представляешь, император Китая договор с джурджэнями подписывает. Твой слуга Гао.
Это, конечно, катастрофа в плане вот интеллектуальной, как себя ощущают китайцы, кем, и кем они ощущают вот один мир, один правитель. Это очень больно. И они с этим вынуждены смириться. Потом станет чуть получше. В 1164 году будет еще одна война, и она будет успешная для Сун. И они чуть-чуть осмелеют, чуть-чуть снизят дань, чуть-чуть это самое, они изменят формулировку, то есть это их явно парило, потому что когда у них улучшится ситуация там через 40 лет, они попросят изменить формулировку, что я пишу своему брату, правителю такому-то, давай договариваться. Вот, то есть попытаются чуть-чуть смягчить. Ну, дальше начинается история северного государства Цинь, мы его не будем касаться, там классическая история. Да, вот, собственно, у нас начинается вот эта вот история. То есть, да, теперь следующие 150 лет до конца своей истории Сун, то, что в историографии называется Южная Сун, со столицей вот Линань, это Ханчжоу современный, тоже большое государство, которое на самом деле не зачахнет, не завянет, а дальше будет очень даже бодро развиваться, проводить кучу инноваций, и мы еще поговорим, почему. Что касается Цзин, там... Ну, вы знаете, с джурчжэнями произойдет то же, что происходило с маньчжурами, монголами, до этого тюрками. Когда мы говорим 5 династий, 10 царств, до этого, помните период? Там вообще-то из 5 династий 3 были тюркских по происхождению, шатосцы, тюрки. С джурчжэнями происходит то же самое. Они как бы перенимают законы, перенимают управление, перенимают... Ну, собственно, и понятно, да, там на севере останется 44 миллиона человек, из них 40 миллионов китайцев. То есть это все равно будет преимущественно китайское государство, и они китаизируются. Более того, они там очень скоро начнут стену китайскую строить от монголов. Типа какие-то варвары в наш Китай лезут, срочно давайте огораживаться от них. Это джурчжэни так будут считать. Вот. Поэтому эти все процессы очень быстро происходят в Китае. Ну, это опять же классика для китайской истории. Но Южная Сун вполне себе успешно живет, и следующий, то есть, казалось бы, мы потеряли Хартленд китайский. Вообще-то, когда мы говорим, да, про вспоминаем, или кто не знает, я и так скажу, сейчас повторю. Китайская цивилизация, вот эти вот государства, которые мы говорим, что Китайская империя, это северокитайская цивилизация. Она возникла, при том, что были государства на юге, все-все-все, но политическая традиция, язык, там, культура, армия, оно унаследовано не оттуда. Китайская государственная традиция родом с берегов Хуанхэ и Великой Китайской равнины. Они отсюда родом. То есть их хартленд, откуда китайцы вообще происходят, потерян. Все, нет Хуанхэ, это не наше. Казалось бы, разве не катастрофа, разве не ужас? Оказывается, что нет, не ужас. Живем, развиваемся отлично. Почему? А потому что на дворе не начало нашей эры, ничего. И тут мы вынуждены поговорить про экономику и демографию, про то, что в историографии называется Танско-Сунский переход. Дело в том, что к сегодняшнему стриму большинство населения Китая уже живет на юге. Это штука, которая изменялась с начала нашей эры, со времен империи Хань. Это, в общем-то, было ситуацией. В начале нашей эры 80% населения империи жило в долине Хуанхэ. Ну, скажем так, между речи Хуанхэ и Хуайхэ. Во времена Тан 55% жило в долине Хуанхэ. В конце Северной Сун всего лишь 35% живет на севере. А к концу Южной Сун, потому что все время увеличивались миграции на юг. Потому что на юге джурчжэни всякие скачут, какие-то перевороты, когда войны идут, все же борются за столицы, которые все тут находятся. На севере крупная земельная аристократия, вся земля давно разобрана, ты вечно работаешь на какого-то князя местного. А если ты бежишь на юг, там много неосвоенной земли, там мало государства, там поспокойнее, там малярия, конечно, которая всех выкашивает. Но, извините, за несколько столетий приспособятся и к малярии.
Плюс пока будут сводить леса и все остальное, комариков станет чуть поменьше. Не то чтобы они пропадут, но их станет чуть поменьше. Плюс на севере Хуанхэ регулярно изменяет свои течения и смывает какие-то страшные цифры жителей. Взрывной рост населения происходит в эту эпоху по многим причинам. Например, с юга распространяется новый вид риса. Он называется чампа, ну или тямпа, это по вьетнамскому государству, потому что для китайцев он из Вьетнама пришел. Вообще он, скорее всего, из Восточной Индии. Новый сорт риса, который созревает за 60 дней, который засухоустойчив, который, короче, со всех сторон прекрасный рис. Плюс на юге появляется умение или знание, или как это описать, как делать террасное земледелие. То есть юг, он вообще более гористый, он отличается. Вот если давайте топографическую смотрим, вот смотри, китайцы возникли как государство вот тут. И вот здесь они там развивались, строили и все такое. А теперь они укатывают на юг, короче, и там все больше и больше осваивают. Ты видишь, что на юге здесь такие открытые пространства. Здесь, если пришли кочевники, им есть где раскакаться, им есть куда поскакать по степям, там кайфен окружить со всех сторон. Это легко. На юге легче укрыться, но на юге больше локальностей. Ты видишь, что на юге там вот этот уезд будет мало связан с вот этим уездом. И здесь все такое более дробленное. Но с другой стороны, это повод вот этим вот чиновникам на какую-то свободу экспериментов. Они получают маленький уездик в свое руководство. И они тут могут что-то выстроить, там сделать свою налоговую систему, сделать все. Но вообще это все называется Тан-Скосунский переход, потому что процессы эти все, конечно, начались еще во время Тан. Во-первых, бежало много людей, во-вторых, они стали тут все осваивать. На севере посводили леса нафиг. То есть к этому моменту на севере просто безлесье и остро не хватает леса, потому что его срубают на все. На юге леса еще много. На юге тоже лес сведут, но, по крайней мере, ты же понимаешь, что, учитывая, ну, например, это дешевый способ вести подсечно-огневое земледелие. Тебе не надо там вкладываться в какие-то сложные ирригационные процессы, хотя они тоже позже начинаются. Строятся просто какие-то километры километров дамб, которыми сковывают всю реку Янцзы, и выше, и выше, и выше. Надо где-то карту. Я не вынес обычную географическую карту, да. Ну вот они пробираются там все выше и выше и выше. Верховья Янцзы все больше сковывают берега для того, чтобы контролировать приливы там и эти приливы, наводнения и все остальное. Мы видим, что за время освоения юга на нем начинают выращивать сильно больше еды. Во-первых, потому что рис. Тут же одно за другое. Вы придумываете делать вот это заливные поля земледелия. Они же потом придумывают, пока тут стоит вода в пруд, запускать каких-нибудь карпов или окуней. И там эти, то есть ты понимаешь, что у тебя одновременно и рис растет, и рыба водится, и, значит, там переворот в земледелии, они там улучшают плуг, улучшают, короче, много чего. То есть там, ну, целая система это развивается. И очень часто еще во времена Северной Сун это уже было. Мы видим, что нужды многих провинций может обеспечить одна какая-нибудь провинция на юге. То есть долина Янцзы привозит кучу еды. И из-за этого появляется специализация. Мы видим, как чаще и чаще крестьянские какие-нибудь там деревни, у них столько еды приходит в уезд, что они могут, например, вместо своего риса начать выращивать, ну, что-то техническое на продажу. И мы видим, как появляется хлопок. Он в этот момент пришел. Он в основном еще на юге, правда, но хлопок начинает возделываться много. Много возделывается это, как она там называется, рами белая или так называемая китайская крапива, тоже на одежду. Тоже на одежду конопля. Очень много. Но ты же понимаешь, что ты же не будешь есть коноплю. Ты если выращиваешь коноплю, это уже на денежку. Потому что ты из нее будешь делать одежду, ткани, там всякое такое. Но это то, что называется cash crop. Это ты на продажу, на выгоду растишь. И развитие, конечно, сельского хозяйства очень сильно вырастает. Мы видим, что использование водного колеса идет вовсю.
просто промышленная молотилка всякого риса, его обрабатывают, это освобождает людей для того, чтобы возделывать что-то более выгодное, на то, чтобы копать руды, на то, чтобы ходить в горы, какие-нибудь шахты там делать и все остальное. Из технических культур, конечно, самое важное – развитие шелка. Шелк до этого был исключительно делом таким государственным, важным, это была элитная торговля. Мы либо на внешнюю торговлю делали, либо для нужд дворца, либо, ну, короче, только для каких-то крутых элит мы делали шелк раньше. Во время Сун мы видим, как производство шелка появляется в деревнях и уходит на рынок, чтобы люди пользовались. Появляется торговля шелком внутри Китая между какими-то бичами. Причем это не просто торговля шелком, а появляются специализированные уезды, которые, например, здесь мы выращиваем только шелковицу. Потом собираем листья, которыми надо кормить шелкопрядов, отправляем их в соседний уезд, где производят только шелкопрядов на развод, и им скармливают эти листья, которые идут еще куда-то, а там только вываривают коконы и что-то еще делают. Причем мы же говорили, что массовая печать, и публикуется очень много трактатов и всего, и в том числе публикуется очень хороший сунского времени трактат с прямо руководствами, прямо с картинками, с объяснениями об организации производства шелка. То есть это прям как наглядные пособия, как его выращивать, как его там производить, как там женщины должны палками ткань бить, чтобы она там нежная была, как там шелкопрядов правильно вываривать, как им не дать, чтобы они там не окуклились и в бабочку не превратились, как из них нити тянуть, как из них все. То есть это прям, да, тупо инструкция по организации шелкового производства. А из-за того, что теперь есть книгопечатание, это все тиражируют, распространяют, у людей, у которых есть, значит, возможность как-то это организовать, кооперируются в основном кланами, не так, как в Европе гильдии, да, в основном, в Китае все-таки больше клановая организация бизнеса, но у нас в том числе появляется такая вещь, как два клана собираются, говорят, а давай сложим наши средства, чтобы закупить кучу шелкопрядов, а потом их продадим, и будет выгода. И вы, короче, давайте речные лодки нам, а мы шелкопрядов. И у нас будет совместное, ну слушай, если бы мы были в европейском, мы бы это назвали бы корпорацией. Но так как мы в Китае, и у нас термина корпорации просто нет, ну вот мы скажем клановый бизнес там или что-то такое. Вот. Юнань Подчань, ну в Юнане же эти Дали сидят, понимаешь? Чай Фудзяне в большом количестве. А в Юнань, Юнань-то не совсем еще китайская. Ее монголы завоюют полностью. Поэтому, в Юнане не Сун, в Юнане государство Дали. Из-за этого, из-за того, что появляется возможность не только для нужд двора что-то делать, или не только для нужд торговли, у нас появляются интересные проекты, как это, драконьи печи. Такие здоровые, до 40 метров печи, в которых нагнетается температура до 1200. Спорят, нагнетали ли они до 1300, скорее всего, уже да, просто, может быть, мы не знаем. Высокотемпературные печи, в которых можно делать очень серьезный обжиг, какие-то очень серьезные вещи. К эпохе Сун относится изобретение настоящего фарфора. То есть вот этого высокотемпературной керамики. Она еще все еще такая пограничная, где-то это то, что называется stoneware, то есть это где-то все еще мы это называем типа каменной, но где-то появится уже настоящий фарфор, он еще не такой вычурный, как все знают там в более поздней эпохе. Действительно появится вот так называемые пять великих печей, то есть у них будет специализация. Мы сегодня по внешнему виду можем сразу определить, из какой провинции какая печь производила какой-то тип. Потому что у них у всех были, ну, это всегда, знаешь, бросалось в глаза, и люди хорошо это опознавали, что мы такого раньше не видели. Как с медициной, пишутся целые трактаты по медицине, очень сильно, то есть, понимаешь, поощряется же вот это вот, как мы говорили, там, тихое сидение и вглядывание в суть вещей, и очень поощрялось даже на, как это сказать, на уровне идеологии, чтобы ты там скормил кому-то травку и смотрел, как она на него действует.
От чего она лечит, а от чего еще? Поэтому вот этих экспериментов очень много делается. Кстати говоря, таким же образом делается очень много экспериментов в плане печей. Хорошо, мы покрываем каолиновую там руду, а глина. Давай добавим кварца немножко, кварцита. Какой будет цвет? Давай нагнетаем температуру и посмотрим. И прям целые циклы печей прогоняют не для того, чтобы сделать прибыль, а для того, чтобы посмотреть, что будет. И об этом пишут трактаты, под,

сильно развивается. Вообще, все эти штуки, они почему такие важны? Во-первых, это технологический прогресс, потому что это производить не так легко. Во-вторых, потому что мы эти вазы находим в Китае, в Индии, на Филиппинах, в Малайзии, в Средней Азии, в... Знаешь, где мы находим? В Кении, в Занзибаре, в... Вот там вот, короче, в Восточной Африке. Мы находим китайскую керамику этого времени. То есть по южным морям, через много обменов, они по всем южным морям проходили и везде вот этим торговали. И они, конечно, очень ценили, да, найти какой-то интересный новый оттенок. Это считалось большим шиком. Эти пять великих печей – это пять разных школ, которые во времена Сун производят первый, ну, как мы называем, настоящий фарфор. Ну, у всех разная терминология. Китайцы это все уже считают фарфором, но, например, англоязычная литература часто говорит, вообще-то это еще не фарфор, потому что это stoneware технически. Короче, вы понимаете, о чем я. Новый тип очень интересной керамики, покрытой очень интересной глазурью, почти фарфор или уже фарфор, там примерно одно и то же. Вот, и это очень ценится в международной торговле, это очень ценится во всяких вот, раньше, знаешь, когда говорят там шелковый путь, потому что шелк был самым престижным товаром, честно говоря, когда говорят южный шелковый путь, что-то складывается такое впечатление, что это южный керамический путь или южный фарфоровый путь, потому что вот там вот во всяких южных Индиях, Аравиях, Оманах и Занзибарах находят гораздо больше китайского фарфора, чем китайского шелка. Вот. Может, потому что он лучше сохраняется? Вот. Но для всего этого обжига нужны печи, нужны все. А когда мы говорим о температурах 1200, 1300, 1400, да, в Китае изобретают чугуний. Вы правильно угадали. Появляется чугун, появляется сталелитейка и все, что с ней связано. Это тоже эпоха Сун. Это высокотемпературные эксперименты, это высокое содержание там, углерода и всякое такое. Все это идет на всякие гвозди для флота. Все это, мы так говорим поговорку, что хорошее железо не тратит на гвозди, а тут китайцы тратили. Для особенно корабельных всяких там... прибамбасов для того, чтобы там какие-то дома там строить, какие-то большие конструкции, тратили на самом деле, когда надо было. Вот. Но для этого очень нужно много леса и лесного древесного угля. И к концу 12 века, там к 1190-м, у нас уже массово появляется сообщение, что уже и в долине Янцзы не хватает леса. И что происходит в Китае? Китай в 12 и 13 веке переходит, по крайней мере, для вот таких массовых и важных центральных печей, на каменный уголь. Открываются первые в истории Китая, ну и мира, скорее всего, производство каменного угля. Они уже немножко и с другими экспериментировали, например, с каменным маслом, это нефть, и с природным газом. Но природный газ очень сложный был, потому что им отравлялись. Вы же учтите, что у него там запаха нет, ничего. Поэтому им массово отравились. Но бамбуковые всякие эти скважины, ну, короче, бамбук забуривают, и оттуда там нефть или газ качать, это уже делали. Но это все-таки еще больше прикол. Например, Суши как раз писал о том, что давайте использовать нефть для производства туши. Потому что для производства... Вообще, а куда столько леса? Я говорю, что весь лес пускают на такие печи. Не-не, вы же представьте, в Китае производство бумаги массовое. В Китае книгопечатание. То есть книг издают теперь многотысячными тиражами. Вот эти вот сборники государственные выходят типа по 10 тысяч экземпляров в тираж. Производство бумаги поглощает дерево. Производство шелка. Для них вот эти тутовые деревья выращивают тоже. Все время надо, короче, срубать. Производство картин. Мы когда об искусстве еще поговорим. Туда очень много уходит. Производство, естественно, на печи, на обжиг керамики, на сталелитейку уходит огромное количество леса. То есть лес они расходуют, конечно, как сумасшедшие. И поэтому, да, по крайней мере, для высокотемпературных печей они переходят на... каменный уголь, и более того, даже иногда встречается то, что этот, вообще уникально для китайской истории, даже ратуют за то, чтобы высаживать леса.
Еще раз, на дворе 1180 какой-нибудь год, например. Это для Китая очень нехорошо.

характерно. Вообще для китайской исторической цивилизации природа — это средство, чтобы его переплавить на что-то, что нужно людям. Это не были какие-то там друиды, которые ходят и деревья любят. Это совсем другая цивилизация. И то даже они говорят, что надо выращивать деревья, потому что, типа, раз они там росли, значит, вот этот ли, первоначальный замысел, он предполагает, что деревья все-таки должны быть. В плане вот литейки, чугуней, самый древний этого времени, из Ляньсяо, пагода чугунная, с чугунной крышей. Это 12-й, по-моему, или даже 11-й век. Здание там перестраивалось несколько раз, а вот крыша осталась из чугуна того времени. Естественно, используют промышленный молот, который приводится в силу водой. То есть колесо раскручивается водой, и там молот поднимается, опускается, но это, извини, все равно гораздо эффективнее, чем человеку стоять, что-то стукать. Стукать, не стукай, пожалуйста, братишка, все мы люди. Нет, появляется массовое производство, появляются целые линейки производства металлических изделий, плугов, особенно всяких вот гвоздей, которые я уже упоминал, якорей, кстати говоря, для своих кораблей и всего остального. Значит, деньги. Да, это же важнейшая часть, выплавка денег, конечно же. В Китае медные, бронзовые и железные деньги были очень популярны. В основном продавались нитями, то есть мы часто видим, что там, например, там продали шелка на 100 нитей монет. То есть они вот с вот этими вот дырочками по центру, это как раз чтобы нить продевать, и чтобы у тебя, получается, куча монет насажена на нить. Нить монет была 1000 монет. Ну и там же сплав, то есть это медь, олово и свинец. И поэтому там тоже разные сочетания были и всякое такое. В разных уездах часто были разные монеты. В Сычуане железные таскали. Прикинь, нить 1000 железных монет. Как это таскали, хрен его знает, но это приводит к чему? Это приводит к тому, что в 11 веке у нас массово используют ваучеры, то есть расписки. Сим утверждаю, что я получил 1000 нитей, так как человек эти железные монеты никогда в жизни таскать не будет, он скорее получает расписку. От этого всего один шаг до 12 века и полноценной первой в мире бумажной валюты, которая просто выпускается правительством, так как, опять же, печать освоили, бумагу освоили, коммерции очень много, торгуют все и всем, появляются, я же говорю, целые корпорации, когда кланы объединяются, появляется бизнес, что люди, там, целый бизнес, мы строим склады для ваших товаров, для вашего риса, для вашего там еще чего-то, а мы держим мастерскую, где чисто смазываем колеса. Вот тебе весь бизнес. Без такой массовой торговли никогда бы не существовало таких вещей. И если все торгуют, то получается все чмошники. А мы же об этом говорили, Квант Валериан, что уже не так плохо, потому что пришлось как-то кооптировать настолько возросшую коммерцию, пришлось как-то приспосабливать свою конфуцианскую ненависть к тому, что по факту все торгуют. И теперь ты можешь быть годным человеком, даже будучи торговцем. И, кстати, интересно, что при этом, да, не появляется вот европейского феномена буржуазии, потому что вход в элиты не настолько ограниченный. То есть в Европе, если ты не аристократ, ну и все, иди нафиг отсюда. Ну, мог только как-то обжениться с аристократами. Ну, короче, ну а где ты столько аристократов найдешь, чтобы на них обжениться? Короче, очень ограничено, и рамки были плотнее. Видишь, тут же подоспело в Китае, в Сунском Китае все-таки прикол-то в том, что элиты более открытые. То есть мы говорили, что формально стать ши может кто угодно. Во-первых, убирается правило, что твои внуки, если ты торговец, не могут стать. Потом уберется правило, и что дети твои не могут стать чиновниками, если ты торговец. Могут. Разве что останется, что ты лично не можешь быть торговцем. Но если вы развили бизнес, и если у вас есть какие-то денежки, следующий шаг абсолютно логичный – отдать ребенка в школу. Пускай выучится в академии. Часто даже, если ты живешь в такой глуши, что у вас там нет какой-то академии, организуй, купи, привези вот этих ши образованных. Их же теперь по всей стране как шей. Привези этих шей, посади их тут, скажи, академию мне запили,
отдай туда детей, отдай там местных своих еще кого-то, появляются образовательные бизнесы, школы, всякие образовательные туры, поехал на учебу в Сычуань, сидит там, сычует в своей Сычуане, ничего не делает, студент, но зато родители богатенькие оплатили обучение в академии, понимаешь? Тоже феномен такой, и государство выплачивает, ну, короче, и вот эта культура, она, конечно же, производит деньги, потому что такой оборот большой денег, что им проще уже на бумажку перейти. У нее, конечно же, есть все проблемы, которые были у всех древних денег. Во-первых, если у тебя есть печатный пресс, ты можешь эти деньги печатать, типа, как государство. Ну, типа, то есть проблема незаконного выпуска денег ужасная. Подделать такую штуку проще, чем подделать монету государственную. Что большая проблема? Проблема инфляции, конечно, существует. Вот эти вот хуайцы, они будут обесцениваться несколько раз и будут проводить деноминации. И да, это все будет большой проблемой, но все равно бумажные деньги все равно настолько удобные, удобнее, чем таскать железяки, что они все равно просуществуют до конца сун. И потом и юань даже придут, даже монголы поймут, что это что-то толковое. Хотя, конечно, с ними будут проблемы с перевыпуском. Как только война, инфляция страшная, потому что все будут садиться и просто печатать лишние деньги, чтобы заплатить солдатам там и всем остальным. А вообще государство обязывалось поддерживать, они там даже потом придумали прикреплять серебро. При том, что в Китае серебром-то расплачиваться очень не любят, но они там вес серебра прикрутят, то есть серебряных монет не будет, а вес серебра, прикрученный к деньгам, будет. По крайней мере, формально он тоже будет все время обесцениваться, но это прямой факт коммерции. Развитие торговли, в том числе международной, просто фантастическое в эту эпоху. Вы как-нибудь что-то слышали, что Китай может быть морской цивилизацией? Вообще очень необычно. Вообще империя Сун, она со всех сторон очень необычная для Китая. Но да, Китай занимается международной торговлей. В Китае происходит сразу несколько выдающихся усовершенствований, мы о них поговорим, в первую очередь компас именно навигационный, морской. Но китайские торговцы сначала перебивают, потому что тут арабы в основном торговали, они приезжали в Цюаньчжоу. Да, Цюаньчжоу это, если что, арабы, чтобы не ломать себе язык об Цюаньчжоу, стали его называть Зайтун. И ткани из зайтуна стали продавать в Европе, а европейцы не стали говорить зайтун, потому что тоже язык ломают, а стали говорить сатин. Вы знали, что сатин – это арабский зайтун, а это китайский цюаньчжоу по городу, в котором его производили? То есть они торгуют настолько широко своими тканями, там, шелками, великолепной выделки и всего остального, что даже сатин, который мы сегодня знаем как сатин, он происходит из Китая, из эпохи империи Сун. Настолько это все древнее. Но они, конечно, под себя подгребают китайские торговцы, выщемляют арабов отсюда. И как минимум до Малайзии доминировать будут китайские торговцы в эту эпоху. Присутствие их в Индийском океане гораздо меньше зафиксировано. Скорее всего, тут все-таки еще больше роляли индусы и арабы. Ну и персы, конечно. А все-таки вот на вот там Малузских островах, на Филиппинах прям целые стоянки китайские, китайские кварталы появляются в Юго-Восточной Азии. Они же под себя подгребают торговлю с Кореей, с Японией. Из Японии очень много серы идет, потому что в это время порох, развивается порох. Порох открыли еще чуть раньше, порох был открыт, ну как, вообще порох. Первое описание пороха, они вообще там, хрен знает, когда, тысячу лет назад были сделаны. Просто порох же бывает разный. Порох может просто гореть хорошо, еще что-то. Я имею в виду порох, который взрывается и куда-то что-то толкает. Он появляется в 5 династий 10 царств скорее. У нас, по крайней мере, первое изображение. Вот картинка буддийская времен 10 века, на которой вот это уже очень сильно похоже на огнестрел. И, собственно, примерно в это время он начинает набирать потихоньку популярность. Изначально это такие как копья, то есть ты наконец приделываешь гранату, и когда ты бьешь человека, эта граната должна типа взорваться. Но это все очень сложно, это надо подгадать. В итоге переходят к тому, что начинают просто взрывать. И к 13 веку у нас появится первое свидетельство, когда уже будут пульками стрелять. Но это уже к 13-му. До этого все-таки стреляли стрелами, на кораблях стреляли ракетами.
Но работало, работало. То есть запись о том, что китайские, вот опять же в трактатах, вот 11 век, описание гранаты керамической. То есть это граната с порохом, с зажиганием, совсем как раз вот в этой самой, в керамической штуке, и прямо описание в трактате, как ее применять. Это уже 11 век. То есть это прям сунская штука. Ну а вот к концу Сун, к концу империи Сун, это превратится уже в полноценные, полноценный огнестрел, который мы знаем как огнестрел. Да, и поэтому для всяких составляющих интересных опытов, особенно спрос на японскую серу, спрос на всякие корешки там с Кореей очень сильно торгуют. Продолжается торговля, в принципе, и через север она по земле продолжается, но Сун нашли интересный выход в развитии флота. То есть у нас есть, по-моему, да, картина? Да, это вот, собственно, этого времени изображение. Вот торговые корабли. То есть у нас хорошие, во-первых, есть раскопанные джонки этого времени. Это все равно большие грузовые такие лодочки, на которых можно таскать. Это очень сильное изменение идеологии, потому что если вспомнить-то во времена прошлой империи Тан, вообще-то, чтобы торговать в городе, отводили специальный угол, где можно было торговать. Потому что это считалось вообще какая-то грязная, фу, штука, за которой государство должно присматривать, потому что, ну, торговля все-таки нужна, но это типа необходимое зло. А теперь торговля просто везде. Выплескивается торговля из городов, торгуют где попало, торгуют всем на свете. Государство перестает контролировать торговлю даже международную по морю. По земле еще государство контролирует. А по морю вот эти вот сношения с японцами или с корейцами, государство даже перестает вообще контролировать, что там происходит. Вы сами плаваете, только когда входите в китайский порт, заплатите налог. И все. А дальше торгуйте чем? Скорее всего, это связано с тем, что просто не хватало возможности. Корабль уплыл. И что ты, что ты там наконтролируешь? Ну, типа, такой объем коммерции, что государство даже смиряется с тем, что он не может ее контролировать. Давайте мы просто будем... А, это ж я так говорю легко, государство решает, что за государство. Это ж все трактаты. Сидят вот эти вот ши и пишут книжули свои, и работы, и на экзаменах. У них самое главное была работа, это вот особенно, когда они на экзаменах что-то сдавали. Экзамен довольно поздно сдавали, там лет в 30. И там писали важные такие труды, типа, почему важно собирать налог с торговли? Потому что это в древности люди собирали с земли, и это был основной способ. А теперь там чуть ли не большая часть бюджета наполняется не с налогов на аграрку, а с налогов на производство, на торговлю, на вот эти вот все процессы, такие более сложные, что ли. Конечно, важнейшей частью наполнения государственного бюджета были монополии. Монополии на производство, на вот эти вот все каменноугольные рудники, железные рудники. Монополия на железо – важнейшая штука. Монополия на соль – очень важная штука. Монополия на медь, монополия на каменный уголь. Государство за целым рядом стратегических производств все-таки следило, чтобы абы кто не занимался торговлей стратегических товаров с точки зрения государства. А для этого нужно организовать целое там министерство по лицензиям, которое будет выписывать. Нет, японские пираты еще не появились. Более того, даже в своем регионе даже китайцы-то доминируют на морях еще, по большей части. Естественно, с этим связано развитие картографии. То есть карты, дошедшие от этого времени, даже это вот, собственно, карта, которая на стене прям набита. Хотя будут ее и... Ну, опять же, у нас есть печать, мы можем карты просто тиражировать. И что интересно, вы здесь видите сеточку. Да, она была и на каменной карте, она была и на бумажных. Они изобретают сеточку для карты, для того, чтобы ты знал, что у тебя тут шаг, я не помню сколько, 10 ли, наверное. В общем... Карты в клеточку, небо в полосочку или как там. Развивается картография, и именно картография не просто сделать карту «посмотри, что там», а для навигации, где важно показать более-менее точно береговую линию, где важно показать, как что происходит. Это ее же версия, растиражированная в бумаге. Кстати, обрати внимание, что на этой карте есть китайская стена. Это кто строили? А это строили Джурджи, уже от монголов строят. Потому что на дворе там 13 век уже или что-то такое.
Ну, конечно, компас, да, то, что больше всего знают про Китай того времени, нормальный навигационный компас, сначала в виде рыбки, показывающей на юг. Опять же, мы обсуждали на старых стримах, что китайцы с магнетизмом экспериментировали давно, но это были какие-то даосы, приходили там, о, смотри, оно шевелится. То есть применения у этого долгое время было мало. А теперь это становится вполне себе стандартом для навигации. Рыбка для... которая показывает на юг, потом ее сделают нормальной в виде там черепашки или чего, и, собственно, даже в работах будут показывать о том, что, ну да, вот, собственно, компас, у нас будет описание, как это работает, они пишут в трактатах о том, что если потереть куском магнетита железную иглу, то потом там эту иглу, она будет там поворачиваться и показывать. Более того, они уже тогда же вычисляют магнитное, как оно называется, не смещение, как оно называется, склонение, конечно. Они обращают внимание, что почему-то все эти штуки показывают, конечно, на юг, но не совсем на юг. Показывают, на, там, это самое, но, то есть, что-то есть. И почему-то в разных местах оно еще и меняется, в Северном Китае или в Южном. И они все это описывают, создают таблицы целые, чтоб с поправкой тебе компас показывать. То есть, это настоящая навигация с помощью магнитного компаса. Это не просто там, ой, смотри, оно шевелится. Нет, это уже нормальная, качественная навигация, которая прям показывает, куда оно смещается. Да, выдающийся математик этого времени Шэнь Ко, он астроном, он математик, который описывает там вообще кучу вещей, который там описывает то, что мы называем треугольники Паскаля, который описывает конструкции, значит, этих самых креплений, чтобы строить мосты, чтобы строить соединения инженерные, чтобы делать, что описывает, собственно, в ходе работ по обсчету дамб, как рассчитывать нагрузки, чтобы открывать шлюзы и там, чтобы вода сбрасывалась постепенно, а не медленно. Забыл фамилию чувака, китайский ученый, давай применим известную хитрую фразу. Китайские ученые приходят к уравнениям с нулем, в общем виде записывают уравнения, приходят там к матрицам, приходят, короче, ко всему такому. То есть математика тоже развивается. И, кстати, интересно, что, по крайней мере, при Сун будут чаще спрашивать математику на экзаменах вместо поэзии. Давайте меньше поэзии, больше математику. Сиди, всматривайся в числа, пока у тебя глаза не поедут, как у Эйлера. И, опять же, из важных достижений астрономии, да, появляются вот эти башни, которые там с карданами, с шестеренками, как она там, армиллярная сфера, да, короче, которая все время показывает тебе на солнце, которая вычисляет, вообще за небом они очень любят следить. Собственно, 1054-го взрыв сверхновой, его наблюдали все, его наблюдали и в Европе, его наблюдали и в мусульманском мире, его наблюдали и китайцы. Но вот лучше всех описали китайцы, что 23 дня светила звезда, они говорили, где она светила, как она светила. Короче, это был взрыв сверхновой, который мы сегодня знаем. Сегодня там туманность спустя 1000 лет. Сегодня это крабовидная туманность. А в 1054-м она взорвалась только. И ее люди наблюдали, собственно, 23 дня у нас было два солнца в небе. Нет, цифры у них были свои китайские, но нолик был. То есть цифры свои китайские, но нолик такой же. Нолик начинают использовать в это время в математических. Вот. И так интересно, что когда, значит, ушло второе солнце, этот китайский же трактат говорит, что гостевая звезда ушла, а значит, если у вас дома есть гости, можно их отправлять домой. Мне всегда нравится, что, видишь, ну, они всегда еще подгребали какие-то смыслы, там, гадания, там, или какие-то еще. Мне очень нравится, что при этом такие там крутые математические попытки вычислить там, куда оно, под каким углом идет, и после этого там, ну, такой чисто астрологический прогноз. Да, собственно, первая записанная формула пороха не в виде там даосских каких-то заклинаний, там, нет, а именно описание, что берем, в каких пропорциях и смешиваем, это 1044 год. Тоже династия Сун. Как мы видим, технологически довольно приличное развитие. И математика, и физика. Мы еще не поговорили только об искусстве, пожалуй, ну и о конце, собственно, 13 веке, чем закончилось. То есть мы не говорили последний кусок политики и искусства. Об искусстве надо поговорить.
Естественно, в плане культуры происходит тоже смещение довольно большое от преимущественно культуры, которая славится поэзией и прозой, и литературой. В эпоху Сун все-таки самое важное, что происходит, это живопись. Причем живопись... Учатся они на классических для них работах, которым уже несколько сот лет на тот момент. Это произведение танского искусства. Например, суперзнаменитая картина в это времени. На экзамен тебе обязательно надо сдавать, потому что появляется художественная академия государственная. Это как раз при вот том Хуэй Цуне, который все рисовал журавлей, а воевать не хотел. Вот при нем появляется государственная академия, ее потом на юге возродят. И она потом просуществует всю сунскую эпоху, ну и потом она переживет. Они будут, например, копировать старые картины. Это вот картина 5 этих самых бычков. Они классные. Смотри, какие бычки. Уже выразительные. Такие игривые. Этот, блядь, вообще в камеру смотрит. Этот язычок показывает. Этот недовольно смотрит, блядь, насупился. То есть это вот... То есть это рисовали, потому что это просто красиво. И люди копировали это, люди учились этому в художественной академии рисовать, и это была важнейшая штука, и были какие-то вот общие такие картинки рисовали. Естественно, там, эту картину я в основу вынес, потому что она называется там «Пирушка». Да, по-моему, так и называется, что типа «Пирушка», ну или там «Веселая пати» или как-то так. Ну, просто, мне кажется, дает, учитывая, что это современники рисовали про свое время. Ну вот, видимо, зависание там на хате где-то выглядело примерно так в сунскую эпоху. Да, очень много сюжетов классических, например, которые вы до сих пор встретите. Это называется «Птички и цветы». И обычно там изображаются, вы не поверите, птички и цветы, но иногда там вместо цветов какие-нибудь ягодки, там еще что-то. Ну, это прям мега популярный сюжет, он встречается вообще налево-направо, и встречается его просто сотни. Возможно, это относится к тому, что люди искали сочетание там чего-то. Не буду я наворачивать духоты. Я лучше расскажу о том, чем эта эпоха реально знаменита. Вот уже на таких картинах, я, по-моему, анонсил, когда в Фейсбуке ее поставил, картина «Две сороки бронят зайца». Уже здесь можно заметить, что что-то не так. Какая-то она бесцветная, какая-то она темноватая. И это... Все логично. В основном картины в это время, и таких картин вы увидите очень много. Дело в том, что живопись очень сильно в этот момент ассоциируется с каллиграфией. То есть вот эта письменная культура ши людей, вы представьте, что они сидели и все время занимались каллиграфией, потому что, как мы говорили, надо себя правильно вести, надо выпрямлять спину, надо красиво писать. Это вот разными, с разной скоростью, можно писать так, ну, прописными, можно писать печатными, короче, но надо писать красиво в любом случае. И они много упражнялись с тушью. Естественно, мы говорили, на что они переводили леса, на пепел они очень много переводили, чтобы делать тушь. И поэтому искусство часто выглядело как продолжение каллиграфии или примерно одно и то же, с использованием тех же инструментов. И поэтому сунскую эпоху легко очень отличить по картинам типа вот такой. «Одинокий храм среди вершин». Это огромные полотнища по несколько метров длиной, они все больше человеческого роста, то есть это метра 3-4. Можно понять, что многие из этих художников были даосами. Их абсолютно, их, кстати говоря, абсолютно не смущало совмещение даосизма и, например, неоконфуцианства. Они вполне могли верить и в то, и для них это не было как бы какими-то противоречащими штуками. Просто это считалось, что даосты или буддисты – это типа личное. Ты на общее это не неси, главное, чтобы мы все договорились, что ценности – это уважение к предкам. Там была знаменитая цитата, что типа… Сейчас. Это, по-моему, из комментариев к Лотосовой сутре, одной из самых известных буддийских, что типа, если родителям нечего есть, у вас голод, то сын, который будет отрезать у себя от ляжки мясо и кормить своих родителей, если он это будет делать каждый день по 3 раза, даже тогда он не оплатит даже один день долга за свое воспитание, когда он был маленьким, и родители его вырастили. Родители ему дали все вообще. Поэтому отдай все.
И поэтому всякие истории о том, как невестка кормит свекровь грудью, когда той нечего есть, как, потом, как отрезаешь себе куски мяса с ляжки, кормишь родителей. Ну, это такая образность, это она, может, кому-то неприятна, но это, на самом деле, вполне как раз с чань-буддизмом связано. Того времени, тогда в буддизме, я не говорю, что вообще с идеологией буддизма это связано, с тогдашним китайским буддизмом это связано. Очень было модно, например, на алтаре отрезать палец положить. То есть какие-то жертвоприношения в виде отрезания себе чего-то или полностью прыгнуть в костер, например. Это как раз показывало, что ты вот презрение испытываешь к оболочке, к так называемой реальности, которая на самом деле не существует. Вплоть до того, что иногда указы выходили, даже государственные, которые запрещали самоповреждения и отрезать себе всякие пальцы, ноги, руки. Эта тематика, она, во всяком случае, была где-то, гуляла в мире идей. А что насчет меня родили против моей воли? Такого даже в голову бы не пришло, если честно. Какая воля, что вообще? Порядок вещей. Ли принцип глубинный состоит в том, что люди рожают других людей. То есть это настолько база, что типа это космический порядок. Какая еще воля, какой еще что? Не-не-не, такого вообще нет. Но вот эти вот все изображения тушью, где огромная такая монументальная природа, а человеческая всегда такое маленькое, даже если это храм, он все равно какой-то скромненький будет стоять. Да, это же Южный Китай, и вы же учите, что Южный Китай, там много вот таких вот пейзажей. То есть вы понимаете, да, что они рисуют и чем они вдохновляются. То есть, может быть, сейчас кто-то воспринимает, что они это там от болты рисовали. Не-не-не. Когда Южная Сун, и они все погнали на юг, они рисовали вот такое вот, потому что они это вокруг себя видели часто. Появляется, да, это супер знаменитая картина. Картина называется «Путешественники среди ручьев», что-то такое. Так а чего краски кончились? А потому что, во-первых, скажем так, у нас есть два объяснения. Одно практическое и скучное. Практическое объяснение состоит в том, что это все было связано с каллиграфией. И это была в первую очередь письменная культура. Для них что писать письма и буквы, что рисовать картины было одно и то же. А письма ты не пишешь разноцветными красками и всем остальным. У тебя набор инструментов ограниченный, но ты с ним зато работаешь идеально. А есть более пространное объяснение идеологическое, которое связано с тем, что... Вот это, помнишь, мы говорили, что у всего есть базовый принцип первоначальный, есть вот это вот ли внутри всех вещей. Так вот, когда ты рисуешь красочки, ты отвлекаешься на ци, ты отвлекаешься на материально-энергетическое, на фигню всякую. А когда ты изобретаешь вот так, ты улавливаешь суть, ты передаешь эмоцию. Это, кстати, идея чем-то похожа на европейский этот самый импрессионизм. Тебе самое главное уловить смысл картинки. И вот эта вот гигантская давящая гора, которая больше всего. А картина называется «Путешественники». А знаешь, почему они называются «Путешественники»? А потому что если ты эту картину 100 раз увеличишь и сюда отмотаешь, то ты увидишь, что вот тут идут чуваки со слами. И поэтому картина называется «Путешественники». Но все человеческое, оно ничтожное по сравнению с природой, с космосом. И вот этот смысл, что вот это вот великий предел, есть огромный космос, вселенная, в которой мы живем, а есть мы вот эти маленькие существа крошечные, но которые часть всего этого. Мы часть. Там всегда на картинах можно увидеть какой-то выглядывающий шпиль храмика. Еще что-то. Всегда оно все-таки где-то есть. Тут никогда не бывает только природы. Это природа с чем-то маленьким человеческим. Это супер характерная черта этого времени. Там вот смотришь, такая большая картина, на ней что попало изображено, а дети там где-то играют, короче. Да, ловля рыбы, значит, в горном потоке, там, вот такие вот картины. И да, в них смысл в том, что мы как раз просто улавливаем эмоцию, мы улавливаем, как это... Хотя нет, есть картинки с цветом, но это были смелые эксперименты. Например, мы все еще рисуем тушью, но Ван Симен догадался, ну как догадался, применил такой интересный ход. Он сделал тушь, но дальше краски он добавил малахит и азурит. То есть он как бы посыпал, припорошил. И у него получилась знаменитейшая картина, она огромная, она много метров вообще в длину. Которая называется «Тысяча ли, горы, рек».
И это очень известная картина периода Сун. И она висит, висит, ты идешь, и целые метры, метры, метры, ты прям идешь, они огромные на самом деле. И вот ты тоже видишь, тут есть и человеческое что-то, какая-то деревушка, какой-то мост. И это, конечно, был очень такой... Ван Симен. Вот тут написано, видишь, в адресе есть. Ван Симен. Симен. Я не умею эту N делать. Угу. Так. В основном это все либо в Тайбэе, либо в Пекине. Я думаю, большинство... Нет, в Ханчжоу тоже есть, да, кое-что из этого. Вот. И, ну, конечно, то есть эксперименты с цветом тоже бывали, но они были гораздо реже. Google выдает эту картинку, ну, учитывая, что это единственное полотно этого автора, которое выжило, то я не думаю, что Google может что-то еще выдать, потому что это буквально единственное, что мы от этого автора знаем. Вот, ну да, да, то есть они, ну да, они, конечно, производились для именно такого публичного показа, да, большого, это все-таки не камерное. В Южную Сун будет много. Камерные — это вот те, что я показывал, птички, цветочки, вот это для того, чтобы дома вешать. А на каком материале все это рисовали? Почти везде шелк. Иногда бамбук, иногда бумага. Ну и, конечно, самое знаменитое произведение того времени, вот кто говорил там Валдо, вглядываться и то, о чем мы говорили. А картина, оказавшая большое влияние на китайское творчество, да, она нарисована в Сунскую эпоху. Картина, которая называется «Вдоль по реке в день поминовения усопших». Если что, день поминовения усопших – это хороший праздник, это когда мы почитаем предков. Точно так же, огромный, сколько там, 528 сантиметров, да, в длину, свиток, к которому ты идешь справа налево, ты смотришь, как меняются сюжеты, и время движется справа налево. Это раннее утро, закончим мы почти под вечер. То есть здесь меняется не только пространство, здесь меняется и время. Мы сейчас будем двигаться, я сейчас немножко расскажу, чтобы просто понять. Это замечательная картина, почему именно на ней я решил остановиться, потому что вот это вот тихое сидение, вот это вот вглядывание в суть вещей, оно просочилось и в искусство. Мы много говорили о неоконфуцианстве, оно везде просочилось, но в том числе и в искусство. В первую очередь в искусство, потому что это же все-таки, вы же понимаете, что это все идеология элит. То есть какие-то простые люди получат это через столетия и столетия. Из-за того, что неоконфуцианство будет доминирующей идеологией все следующие эпохи, постепенно оно докатится и до простых людей. Но в то время, в Сунскую эпоху, это в основном все-таки элитная идеология. Это часто творчество ши для ши. То есть творчество вот этих вот чиновников, письменных людей для письменных людей. Они сами для себя рисуют, смотрят, восхищаются, нюхают свои эти самые. И говорят, о, какие мы гении просто. Но много красивого создают, да, в это время. И ши для души. Давай пойдем вместе с автором вдоль реки на праздник Циньмин. Смотри, праздник Циньмин – это весной, довольно ранний, конец марта, начало апреля, мы празднуем поминовение усопших. Хороший праздник на самом деле. Придем на могилку, подметем, поставим. Но главное, что будем праздновать. Потому что это... Ну, сейчас он 5 апреля празднуется. И мы, самое главное, будем праздновать жизнь, весну и все остальное. И вот это 12 век, Сунский город. Он выглядит примерно так. Начинается все ранним утром. Какие-то торговцы идут с осликами, двигаются к городу. Все еще тихо. На улице мы видим, что еще никого нет. Тут еще пространство. Видно по деревьям, что это ранняя весна. Что это еще начало апреля. Еще все не заколосилось. Не за
Это самое. Вон кого-то тащат, видишь, в паланкине, кто-то важный едет. Люди тоже везут. Тут тоже с осликами. Женщины какие-то. Потому что женщины — это женские головные уборы. Хорошо видно. Вот мы видим, первые люди стали выходить. Какой-то внучек, ему он деда кричит, что-то там стой, или что-то еще, или играет с ним. Утро, первые люди выходят, он еще зябко накидывает эту рубашку. Или скидывает уже, может, рубашку. Он, чувак, ставит палатку. Ну что, торговать начинаем. Ставит киоск свой, растягивает. Кому-то гадают. Это этот предсказатель, знаешь, который ходит по руке, там гадает, или тоже что-то рассказывает. Ну, постепенно люди просыпаются, постепенно начинают тусить. Мы видим, как приезжают корабли. Вообще, этот художник, который рисовал, он в первую очередь был известен Джан Цедуань, его фамилия. Он в первую очередь был известен как автор архитектурных, и, ну, он всякие механизмы рисовал, корабли, короче. Ну, и здесь по картине это видно. Это просто отдельная его работа. На которой, кстати говоря, изображено всего на этой картине около 800 человек. Так-то, если что. Так вот, корабли везут какие-то грузы, товары, рис, наверное. Кстати говоря, как хорошо прорисованы корабли, обратите внимание, руль, этот радар, который называется, это тоже сунское во многом изобретение. Важное, помогло им в навигации очень сильно. Ну вот, корабли начинают причаливать, здесь их уже их много. Вон, чуваки там переговариваются, что там, как спал, погода какая будет, не знаю что. Вот, здесь кораблей уже так много, что уже даже трафик какой-то создают. Вон, видишь, и бурлаки тащат корабли, чтобы они нормально пришвартовывались. То есть тут помогают. Тут тоже чуваки гребут. Да, как же дотошно все. А потом, вот кто-то говорит, что дотошно нарисовано плазма джуз. А это потому, что вглядывание в суть вещей. Потому что это ценность. Мы теперь находимся в 12 веке в Китае. И мы любим практиковать тихое сидение и вглядывание в суть вещей. Женщина, кстати говоря, видишь, у нее утренняя стирка. Белье повесило. Она живет, скорее всего, на лодочке. На Южном Китае, в Южном Китае, если вы знаете, довольно частое явление. Это прям как квартира. Ну, еще. Но обрати внимание, как она живет, да, и как тут можно в серьезных кораблях рассмотреть, там кто-то в апартаментах сидит, в навороченных. Они явно не живут в этих апартаментах. Это явно временно. Чуть дальше мы видим, что уже движение столько, что уже тут корабль не вписывается в поворот, что-то там кричат, у них то ли трос порвался, видишь, эти там то ли показывают что-то. Ну, короче, проблема. И на мосту все скопились, смотрят такие, а, смотри, смотри, сейчас попадет, все. Это, кстати, уже попозже, это уже часов 10, уже там, видишь, уже народу-то толпы собрались, смотри какие. И все куда-то что-то тащат, все куда-то торопятся, жизнь кипит. Потому что это рост коммерции, рост торговли. В эпоху Сун обычная ситуация в городе. Все живое, все толчется. Киоски по краям, блин, не пройти, блин. Все заставили своими киосками, все чем-то барыжат, все что-то продают. На мосту ситуация, кстати, обрати внимание. Несут паланкин, значит, тут кто-то важный. Но тут и на коне какой-то всадник едет в чиновничьей одежде, тоже важный. Кто кому дорогу уступает, глядя, не стали, этот орет. А ну в сторону, эти орят, не ты в сторону. Как разминуться? Два важных человека. А эти по краям наставили киосков, не разъедешься. Проблема, пробка. Будем как-нибудь решать. Ну, поехали дальше. Люди толкутся. Видишь, мама с сыном. Мама подходит к продавцу игрушек детских. У нас есть другие большим планом, действительно популярный уличный торговец игрушками. Есть такой сюжет в картинах. И вот он уличный торговец игрушками, и мама подходит с сыном, говорит, что там будешь, бери. Что ты, потому что праздник, почему бы не подарить какую-нибудь бряцовку. Прикольно. Здесь что-то продают, искусствоведы спорят по названию, что это может быть. Это название магазина. Большинство, ну как большинство, два из трех, которые я читал, большинство
Два из трех. Говорят, что это алкомаркет, скорее всего. Вот так что продают тут всякое. Ну, пагоду строят, да. Недостроено еще, ну что ж, бывает. Дальше корабли там уходят на задний план, куда-то там повели, все. Здесь ресторанчик. Люди сидят, присели, перетирают. Что там, как там дела вообще у тебя?

Оп, а это что? А это ворота. Мы только приблизились к городу, собственно, городу, который с стеной обнесен и с воротами. Как мы говорили, коммерческая деятельность и вся жизнь выплескивается далеко-далеко за городские ворота во всех больших городах. И будет очень много. Поэтому люди ходят, торгуют. Опа, верблюд. Прискакал верблюд прямиком из Узбекистана откуда-нибудь. Из Самарканда, там, из Бухары. Почему бы и нет? Опять же, торговая деятельность идет. Чтоб не прискакать. Мы потихоньку перемещаемся в сам город уже. Что первое видим? Чувака стригут. Барбершоп. Да это же барбершоп обычный. Стригут человека. Бреют, точнее. Так, тут вот какие-то торговцы пришли с товарами. Они положили тюки. А это чуваки в чиновничьих одеждах. Это таможенники. Они сидят, опись проводят. Опись, протокол сдал, принял. Пацаны, что тут у вас? А лицензия есть? А сбор заплатили? А что еще? То есть ходят инспектора, проверяют все. Ну что, обычная жизнь. Ну там луки пробуют. Так, что там, натяжка. Так, сейчас будем продавать. А что нет? Луки тоже хорошо. Тут, смотри, целый хостел. Это же, да, это же развитие всего того, что мы знаем, когда и в Европе торговля пошла, про это тоже много книжек написано, да, мы знаем, что появились все эти сети постоялых дворов, всяких таверн и прочего, потому что путешественникам надо где остановиться, надо где отдохнуть, они не против потратить денежки, они не против переночевать, и поэтому, да, появляются большие такие гостиные дворы, в которых все это тоже происходит и там. Тут, смотри, собралась толпа людей и слушает какого-то бородатого чувака, который что-то им рассказывает, что-то годное. Может, он философ, может, он мудрец, может, он просто где-то бывал, может, он что-то знает. Вот рассказывает, что говорит там, а вы знали, что там это самое? А Лао Цзы-то, на самом деле, когда уехал, он там думал так-то. И пацан тоже, пацан смотрит, эти такие, уйди, малой, уйди, тебе еще рано слушать, уйди, малой, тут... Васильич, интересно рассказывай. Монах буддийский, смотри, побрился. И этот его встретил, говорит, тоже что-то, видишь, разговаривает. Ну, что там, говорит, как в монастыре? Говорит, так, пойдет. Пойдет, женщин нет. Хоть отдохнул. Колодец, смотри, пришли чуваки, набирают в колодце попить воды. Здесь вот написано врач. Ну, типа доктор. Вот кто-то про медицину сегодня спрашивал. Женщины пришли, спрашивают, а что там, а что там, а как там? Ну, говорят, намажьте себе серый там на лоб. А еще, говорят, умные люди. Говорят, что серой намазью хорошо помазать. Вот. Ну, короче, да. Советы всякие раздают. А что бы нет. Тут какой-то очень интересный чувак. Я читал спекуляцию, что это автор себя изобразил. Ну, честно, и там объяснение такое, что, наверное, автор тут изобразил себя, потому что картина тут, ну, она как бы начинается, заканчивается, но типа это он на все смотрит. Не знаю, мне всегда такие объяснения. Может, я что-то не понимаю, но мне всегда это кажется, типа, с чего вы взяли. То есть про остальные там есть доводы. Типа, смотрите, эти персонажи, это характерные персонажи, они встречаются в таких-то произведениях, еще где-то. Там я с доводами согласен везде. Тут не знаю, по-моему, это просто чувак какой-то приехал. Ну и вот картина, собственно, подходит к концу. Картина станет очень знаменитой. Картину будут изучать, картину будут перерисовывать, картину будут перерисовывать на свой манер, картину будут дорисовывать. Видишь, она же просто заканчивается и все. А что за печати? Это печать владельца. То есть, если она попадала в чью-то коллекцию, ставили печать, что это следующий владелец. И поэтому, так скажем так, количество владельцев, через которых она прошла. Ну, в основном это просто императоры. Чаще всего.
И эта картина, конечно, будет перерисовываться, то есть она будет дополняться, ее будут дорисовывать. Если эта картина 5 метров там с лишним, то ко временам Цин в 18 веке ее варианты будут там по 11 метров, по 12 метров. И это я показываю 18 век. То есть китайцы будут на этой картине вдохновляться, они там расширят перспективу. На этой картине уже 4000 человек изображено, а не 800. И здесь изображат, видишь, там и там идет, и дороги расширят, и будут всякое показывать, и, короче, и сюжеты добавят, и там что только там не будет. Все, да, сиквелы, приквелы, значит, и все остальное. Вот. Но это уже гораздо позже. За столетия дорисовывания тут, короче, дорисуют, да, разные эти самые сюжеты и все остальное. Вот. Так что она окажется очень важной. Для творчества, для всего остального. Так что, вот такая картина. Джань Цзэдуань. Вдоль по реке в день поминовения усопших. Но это же, почему я ее показываю? Потому что это все туда же. Это все в поощрение тихого сидения, в поощрение вглядывания и еще... Это же что может быть лучше для взгляда на простую жизнь? Самое будничное, с натаскиванием палатки, с верблюдом, который с тобой идет, здоровается. Что вы там с Васильичем обсуждаете? Это все для этого. И вот, конечно, поэтому мне об этом, ну знаешь, как бы мы как будто бы прилетели в 12 век. Мы как будто бы залетели сюда и как будто бы тут оказались, что все эти люди, они здесь жили. Живут. Видишь, да я даже времена путаю. Кажется, что они живут еще. Кажется, что я только что здесь сам погоду прошел и с ними всеми поговорил. Потому что, ну да, как живые. Как живые. Вот тебе и поминовение усопших. Поэтому это визуальное искусство и живопись в эпоху Сун тоже очень сильно развита. Итак, вопрос. А что же такого произошло? Ну, как вам сказать? Дело в том, что... Да, как бы это объяснить? В 1190-е, в конце 12 века, в полях Монголии некто Темуджин начинает объединять монгольские племена. Ну, а там завертелось, вы в курсе. Пока что это проблемы тангутов и джурджений, это совсем не проблемы империи Сун. Более того, империя Сун была очень даже рада такой ситуации. То есть, когда... Давай. И поэтому начали они, как ни странно, с уничтожения Си-Ся, с государства тангута, с которыми у Сун уже давно не было общей границы, и уничтожили. Это, собственно, Чингисхан успел взять Си-Ся, успел хоть что-то китайское взять и помер. При Угидее начинаются регулярные рейды на территорию джурджений. Чему Сун несказанно рады, потому что Сун понимают, что это время забрать, может быть, старые территории. Может быть, кусочки, может быть, Лянчжоу там подзабрать. Там. И они туда тоже периодически делают экспедиции, пытаются тоже укусить. Еще в 1204 у них большая война с Цзинь была, после этого какие-то маленькие бывают, но все время пробуют на прочность. Особенно, когда монголы начинают так более-менее регулярно рейдить северных соседей. Монголы все чаще джурджени отгоняют на юг, и джурджени вынуждены семьи целые переселять южнее-южнее, ближе к границам Сун, что Сун тоже очень сильно разгоняет. В итоге в 1230-х это приводит к серии войн, в которых Сун заключает союз с монголами для захвата территории джурджени. Это же и было их главной целью-то, наконец-то, потому что десятилетиями они видели, что ура, наконец-то наш извечный враг, джурджени, наконец-то они сильно терпят. Раньше мы же как, мы раньше чуть-чуть, это самое, друканули. Мы когда-то так боялись ляо, киданий, что мы заключили союз с джурджениями, чтобы уничтожить ляо, а потом джурджени нам наваляли. Поэтому джурджени самые главные враги, давайте с новым племенем, с монголами заключим союз против джурджений. И исправим все ошибки прошлого, наконец-то мы больше не сможем.
значит, ну, наконец-то мы победим наших заклятых врагов. И даже они, собственно, на Кайчжоу, они, там будет даже период совместной осады Цзиньского города монголами и Сун, как бы совместной армией. Ну, короче, вместе они крушат. Вместе они все это сравнивают. Опять же, у монголов очень интересный способ вести войны. Либо мы убиваем вообще всех, либо вы сдаетесь, и мы убиваем только вашу элиту. То есть, либо вы нам открываете города, и тогда мы только вас пограбим и уйдем. Либо вы заставляете нас вас осаждать, но тогда мы убьем вообще всех просто под ноль. Просто геноцид. Очень последовательная тактика. Она, да, работает и тут. Иногда люди понимают, что... Понимаешь, чем дольше они ведут такой опыт войны, и главное, успешно, тем больше люди понимают, что, может быть, иногда действительно проще не бороться, а сказать, да ладно, пацаны, это долбани меня палкой, братан. Может, иногда им и так проще. Но что интересно, когда они громят совместно государство Цинь, как, почему-то... Спорят, было ли это прописано в договорах или нет. Короче, почему-то империя Сун решила, что она теперь может вернуться в Кайфэн и Лоян, тоже одна из старых столиц древних. В Лояне все это время оставалась, да, культура. Это... Они... Лоян всегда был второй столицей, и многих жителей раздражало. Даже есть знаменитый трактат одного из неоконфуцианцев, который писал, что «Почему я такой счастливый человек? Потому что я родился человеком, а не животным». Потому что я родился мужчиной, а не женщиной, и потому что я родился в Лояне, а не Кайфэне. То есть я родился в нормальном, действительно культурном городе, а не в этой паршивой столице, которая типа это самое. Ну что, она богатая, там налоги собирает, все такое. А я вот в настоящем древнем городе, который строился когда-то по плану, а не разросся из какой-то торговой точки. Вот, ну, то есть, такие там отношения были, вот, и Сун тоже решили, так мы сейчас тогда назад наконец-то заберем свои старые две столицы, Кайфэн и Лоян, и заняли даже Кайфэн, собственно, пришли и заняли, и пошли в Лоян, по пути их перехватили монголы, сказали, это, господа, вы куда, и какой-то даже передовой отряд перебили, а китайцев в городе Кайфэн окружили и сказали, уходите по-хорошему, пожалуйста. И что-то это уже было немножко стрёмно. И Сун ушли. Но решили, что, наверное, надо готовиться к войне. Стали выпускать, кстати, массово деньги, стали печатать, у них же бумажные деньги в этот момент. И экономика просто обрушилась. Там обесценивание на тысячи и тысячи процентов, инфляция, потому что надо было срочно собрать армии, а им надо было платить. Платили им бумажными деньгами, их напечатали, но что-то, короче. То есть экономика там рухнула, там пока полный хаос Сун находился в этот момент. А... Сун не понимали, насколько монголы страшные? Нет, потому что для них это были, ну, тангуты, джуржени, ну, наверное, ну, они с джурженями воевали последние 100 лет. Ну, им казалось, что, типа, джуржени – это враг столетний, который еще и живет на наших территориях. А монголы, ну, это люди, с которыми мы скооперируемся и займем свои старые Кайфэн, Лоян, там, все остальное. А Угидей при этом едет на Курултай, и, собственно, они там выдвигают, что как раз хорошее мнение, это 1235 год, они говорят, что давайте на Сун пойдем войной, давайте решать этот вопрос. И да, действительно, 27-й Курултай решает, что будем вести, значит, войну против Сун, кажется, они пусечки, они боятся, кажется, можно их защемить. И начинается, сколько, 40 лет, 40-летняя война. Она, конечно, будет идти, понятно, с перерывами, естественно, мы не говорим, но это было гораздо сложнее, чем покорение Северного Китая или там Сися или кого-то еще. Потому что все атаки в лоб, в общем-то, не имеют особого эффекта. Да, пограбить получается, штурмануть, нормально что-то взять не получается. Укрепления у Сун хорошие, и получается держаться. И монголы что решают? Монголы решают обойти реку. Мы пойдем через Сычуань, мы захватим верховья Янцзы, чтобы не штурмовать через реку. И с верховья Янцзы и Хань
мы потихонечку, потихонечку будем продвигаться.

Что-то скакали, там Легница какой-нибудь, поляков всяких бьют, багдадцев бьют всяких, персов там и всех остальных, и параллельно окучивают периодически Китай. Им приходится отвлекаться, там, когда у них гражданские войны в Орде, там замятни всякие случаются и всякое такое. Им приходится, ну не те, которые великие замятни, а просто свои проблемы у них случаются. Когда решают, кто будет ханом, когда еще что-то. Так вот, великий хан Мунке, он как раз погибнет в Китае при осаде Хэчжоу города. И это очень длинная, очень сложная война, потому что монголы попадают уже в Южный Китай. Мы говорили, что Северный Китай – это равнина. Это хорошее место для того, чтобы раскакаться. А в Южном уже здесь влажнее. Уже здесь туманы, уже здесь комарики, уже здесь малярики, уже здесь, короче, плохо. Приходится, монголам приходится выучить, что такое пехота. Монголы массово используют армии своих союзников, они корейцев вечно куда-то таскали. Они, ну, там, под конец у них это получается. Не, корейцы будут в 70-х. Но даже в 50-х у них, в 1250-х им там получается, значит, притащить всяких союзников. Знаменитая сцена, когда при осаде, забыл какого города, они притаскивают персов и говорят: персы, а ну-ка нам соорудите, там говорят, у персов что-то, мы уже все использовали. И персы построили, как они там называли, франкский камнемет. И судя по зарисовкам, это был обычный требюше, который мы знаем, который требушет. Вот, то есть они строили все, что у них было. Так, что корейцы могут построить? Что там китайцы? Потому что в Северном Китае жило очень много китайцев, которые теперь служат монголам. И они китайских инженеров используют по полной. Они используют какие-то вот требюше там, они используют всякие камнеметы, чего они только не используют. Уже в этот момент у нас описание нормального огнестрельного оружия, гранатами перекидываются и монголы, и китайцы. Тут уже идет, короче, по полной вообще. Более того, постепенно формирует следующий хан, который принимает командование, собственно, Хубилай. Он формирует две армии, состоящие полностью из китайцев. Первая называется армия Хань, которая состоит из северных, из цзиньских китайцев, которые 100 лет жили с джурджинями. Вторая армия называется Покорная армия, и она состоит из перебежчиков из Сун. Вы спросите, откуда перебежчики? Монголы умели переманивать на свою сторону. Во-первых, если ты генерал, и тебя ходят и все время пинают сапогом, слышишь, чмо, обороняй нас от монголов. А так ты чмо вообще. Монголы предлагают карьеру и предлагают тебе быть монгольским генералом в великой империи на всю Евразию, которая ходит, грабит какие-то там Индии, Египты, там, ну, претендует, да, я не говорю, что прямо сейчас ходит, но претендует. И будешь с нами участвовать в великом покорении вообще всего мира. А не быть здесь, вот тут, в Сун, вообще никем, черти кем, которым все время помыкают какие-то письменные чинуши. И переходят, да, находятся те, кто переходит. Особенно, когда идет долгая война. Променять все-таки карьеру какого-то там командира какого-то гарнизона на великого монгольского генерала, опять же, сила. За монголами в этот момент уже огромная империя с контролем над огромными территориями. Ты не будешь никем. Ты будешь... Ну и опять же, тут боком поворачивается вот эта вот теория небесного мандата. Мы уже не раз говорили, что как удобно, да, автоматическая легитимность. Если чувак стал правителем, то ему автоматически благоволит небо, он автоматически легитимен. С монголами этот же прикол. Раз они контролируют всю Евразию, раз у них такая гигантская империя, значит, наверное, небо благоволит им, а не вот этому чуваку, который в Ханчжоу сидит. Правильно? Получается, да. Как бы есть же такая ситуация. Поэтому, да, перебежчиков было много, собственно, из них одна из двух китайских армий формируется чисто из южных перебежчиков. Ну и монголы, да, еще в ходе войны, еще не закончив завоевание Южного Китая, в 1271 году, наслушавшись китайских советников, хан Хубилай объявляет себя сыном неба, следующим императором, и основывает династию Юань. Они отгрохают столицу на севере, назовут ее Ханбалык, и это, собственно, нынешний Пекин, если что.
его вообще-то монголы.

Оснают, а не китайцы. И за несколько лет они постепенно заканчивают завоевание, потому что параллельно они там Корею подгребают под себя в 1273-м. В 1274-м у них даже не закончил завоевывать Китай, они пытаются уже высадиться в Японию. Затерпят, решат, нет, это потому что мы без Китая, значит. К 1276-му, когда эта вся история уже, по сути, закончится, уже у Сун там большая проблема. Развал государства, массовое дезертирство, и, ну, уже совсем все плохо. Переходят такие генералы, как Лю Вэньхуань, они переходят просто на сторону, там целая армия уже переходит на сторону монголов, чтобы служить и дальше воевать уже за династию. Потому что, видишь, для них они теперь переходят не к каким-то варварам-монголам, они переходят к следующей достойной династии. Они переходят служить новой династии Юань. И нормальному императору Хубилаю. Понятное дело, что за время этих войн вся эта замечательная коммерция сунская, она просто рассыпается. Там торговля на время монгольских завоеваний, она там полностью вообще тормознулась и убилась. То есть вот этой всей экономики, которая строилась на торговля, бумажные деньги, этого уже, конечно, ничего нет. И видишь ли, монголы могут подчинить кучу территорий, которые Сун не могли. Под монголами Северный Китай. Монголы полностью завоевывают Юнань, о котором вот сегодня кто-то говорил, что чай в Юнане хороший. Да, так вот его, по сути, нормально покоряют монголы. И тоже присоединяют. Монголы идут на юг, оттуда присоединяют много территорий. Они вторгаются во Вьетнам, ну, три раза, вы понимаете, во Вьетнаме там понятно, там сидит династия на деревьях сидит, это самое, монголам, короче, тяжело во Вьетнаме, там все то же самое, ну и выгод таких нет, они не покорили Вьетнам, но они договорились, что нам принесет клятву, типа что, окей, пацаны, вы главные, мы ваши вассалы, все, но полного контроля не будет. Но формально Вьетнам сделает то, что Сун не смогли, он признает над собой главенство династии Юань. Естественно, на такую сторону все переходят. С другой стороны, будут такие персонажи, да, конечно, нельзя не упомянуть, что не все переходят, да, будут такие персонажи, которые будут, в общем-то, до конца с этой системой. Продукт, наверное, эпохи, один из этих ши, известных командующих, Вэнь Тяньсянь. Который не принимает, даже когда императора берут, когда берут столицу Ханчжоу, когда берут все, находятся люди, которые уже не в качестве императора, а ничего. Он говорит, я служу кому там, Нерзулу или кому. Я служу, короче, китайской династии, да. И очень интересно, что такие люди, как Вэнь Тяньсянь, они ведут сопротивление еще после этого. И более того, иногда успешно. Они отвоюют 10 уездов там в 1277-м. Они отвоевывают 10 уездов у монголов, и там какая-то еще там год или сколько существует их там китайское какое-то государство маленькое. Но это все уже, конечно, сопротивление такое мертвому припарке. Понятно, что монголы их рано или поздно додавливают. В 1279-м они берут в плен командира последних лоялистов Вэня Тяньсяня. Они увозят его в Ханбалык, говорят, становись публично монгольским генералом. Он говорит, не буду. Последние его слова перед казнью. Вот теперь моя служба закончена. И так заканчивается последнее сопротивление монголов. Монголам, 1283 год. И я почему его в конце привел? Потому что это тоже часть воспитанной этой культуры. Ты понимаешь, что в его словах и в его поведении тоже заложена какая-то часть вот этого, понимаешь, они сумели сформировать новую элиту, ну как новую, империя Сун 300 лет просуществовала, но да, за 300 лет полностью сформировался вот этот новый тип служилого человека, и то, обрати внимание, что даже в конце всем этим командам, джинши это назывался этот, как это, должность, это все равно высший чиновник, там, министр типа, и все, то есть это все равно даже до конца у них армиями командуют не профессиональные военные, а люди, которые, ну, он стал профессиональным военным просто потому, что вынужден был, но изначально он никакой не военный, он просто чиновник. Вот эта вот преданность тому, что гражданские должны управлять военными, она осталась Сун до конца. Родовая травма от того, что вся эта династия выросла из 5 династий 10 царств, где всем рулили дзэдуши, военные губернаторы, она осталась до конца. Но тем не менее, эпоха Суна, о которой мы сегодня говорили,
Тем не менее, она оказала, вроде бы Китай такой, что он вроде небольшой, Южный Асун, что такое. Ну и Северный чуть побольше был. Что только не пишут для того, чтобы красиво назвать как-то эту эпоху. И о том, что это на начало модерна, или как там, премодерна, раннего нового времени, да, начало в Китае, типа в 11 веке. И там, смотрите, они перешли на каменный уголь, это ж промышленная революция. И там, смотрите, у них бумажные деньги, корпорации, это ж капитализм. И что только люди не... Нет, на самом деле была империя Сун со своей идеологией, со своими ошибками, со своими родовыми травмами. Но это была цивилизация, которая... Ну, вот хорошо, Джуси, которого мы сегодня разбирали, который заложил основы неоконфуцианства, и мы о нем много сегодня говорили. Его четверокнижие при Юань станет основой государственных экзаменов. Ты понимаешь, что вот эти люди выросли на системе экзаменов и понаписали кучу всяких интеллектуальных работ. А при следующих династиях уже их интеллектуальные работы станут основой для экзаменов. И уже до конца, до 1000, отменят экзамены в 1905, по-моему, чуть раньше, чем в 1911 закончится Китайская империя, в 1905 отменят экзамены, ну, уже когда все сыпаться будет. То есть, прям до конца уже империи китайской, прям до 20 века, наследие, например, интеллектуальное Джуси, то есть экзамены по его системе, там, по четверокнижию, все такое, они примутся во Вьетнаме, и при династии Ле будут сдавать джусистские экзамены, там, это Ле будет до 18 века, династия во Вьетнаме, Ле в Корее, и в Японии, ну и в Китае, естественно, тоже. Очень большую роль сыграет, когда мы говорим, там, люди знают всякие рисунки тушью, какие-то там японские утонченные или корейские утонченные, более поздние, и там всякие суми-э, там и всякие интересные технологии, и всякие интересные... Вся роспись тушью восточно-азиатская, она берет свои корни в сунскую эпоху в Китае. Из-за того, что люди, настолько влияние его было культурное, настолько вот эстетика вот этого, что мы рисуя, ну это как, знаешь, сейчас есть эстеты, которые фильмы там в черно-белом снимают или фотографируют в ЧБ, это в принципе чем-то похоже, что типа цвет отвлекает, отвлекает от наносное, ты смотришь на фантики, как этот, ну понимаешь, как с котенком играются, ему показывают, он прыгает, так и ты, оно красиво, не-не, ты смотри, когда оно черно-белое и улавливай суть. Потому что смысл не в том, как все пестро, а в том, уловлена ли суть здесь природы, улавливаешь ли ты здесь принцип этой картины. На мой взгляд, очень интересная эпоха в истории Китая, недооцененная в основном из-за того, что в ней мало славы, в том числе военной. Они вечно огребали от кого-то. И, наверное, поэтому часто люди, ну, типа, знаешь, мало таких вот героев каких-то, о которых можно так вот рассуждать. Не знаю. Мне кажется, о Джуси можно рассуждать тоже вполне себе. Очень интересное время и очень интересная империя. Надеюсь, вам это было тоже интересно. Пока.

удивления народных масс, экипаж советского командного центра в составе 5 человек запустил на медленной скорости по кратерному ландшафту лунодрома на полуострове Крым самоходный аппарат «Луноход», управляемый удаленно при помощи передачи телеизображений с бортовой камеры. Экипажу пришлось бороться со слабым радиосигналом, временными потерями при передаче изображений, а также с трудностями в ориентировке. Сложный рельеф осложнял задачу, и луноход приходилось несколько раз выводить из кратера. Водителям луноходов было особенно сложно вовремя распознать препятствия во время высокого положения Солнца, когда из-за отсутствия тени невозможно было распознать контуры рельефа. Тем не менее, луноход проработал намного дольше, чем предполагалось, и проехал более 10 километров. В октябре 1971 года информационное агентство ТАСС с гордостью сообщало о том, что луноход запускался всего 11 раз, каждый раз после холодной лунной ночи. После 11-й лунной ночи эксперимент, однако, был прекращен, так как из-за сложности с подогревом навигационная система ослабла и радиосигнал пропал. Не успело американское ведомство по исследованию космического пространства НАСА опубликовать новейшие снимки лунной поверхности, взятые с помощью лунного орбитального зонда. Ученые со всего мира уже были заняты загадкой десятилетней давности. Куда пропал советский луноход 2? Фил Стук, автор международного атласа исследований Луны, также тщательно изучал новые снимки. И ему улыбнулась удача. Он смог с точностью отметить местоположение лунохода, представлявшее собой незаметное темное пятно на поверхности серого лунного грунта.

Истинный чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня пятница.
1: 15-е.
2: 15-е.
3: Мая.
2: Мая.
4: В Москве полночь.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандряй, кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

Если мы снова встретимся в другой жизни, ты будешь моим заклятым врагом, и я тебя не пощажу.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: блять, я тут член зажал, блядь, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
0: Пятница.
3: 15.
1: 15.
2: Мая.
0: Мая.
4: В Москве 2 часа ночи.

0: эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы диудаки, а в игропляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: жопу даешь, мальчику даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля. Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.